0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день родился Карл Густав Эмиль Маннергейм. Барон, представитель шведского аристократического рода, учился в кадетском училище Фридрихскамне, а затем в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. Участвовал в русско-японской войне 1905 года, руководил специальными разведывательными экспедициями Генштаба России на российско-китайской границе в Центральной Азии. Дрался на румынском и австро-венгерском фронтах в годы Первой мировой войны. В сентябре 1917 года в чине генерал-лейтенанта переведен в резерв, а после Октябрьской революции в России вышел в отставку и уехал в Финляндию. Уже с января 18 года он главком формирующейся финской армии. В мае 18 года ушел в отставку, так как не был согласен с прогерманской политикой правительства. В 1931 году президент Свинхувуд назначил его председателем Совета обороны Финляндии. Выступал он за внешнеполитическую ориентацию Финляндии на скандинавские страны и реалистическую позицию в отношении СССР. С 1942 года он маршал Финляндии. 4 августа 1944 года парламент Финляндии избрал Маннергейма президентом страны. По его инициативе Финляндия заключила перемирие с СССР и начала военные действия против Германии в Северной Финляндии. В 1945 году Маннергейм предложил заключить союзный договор с Советским Союзом. Последние годы жизни он жил главным образом в Швейцарии, где написал свои мемуары. Его день рождения, 4 июня, отмечается как праздник Вооруженных сил Финляндии. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Moto Radio. Get your motor running and head out on the highway.
1: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие, старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: «Женский ответ на моторадио».
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история.
5: Как это верно, Ватс?
6: Экстремальный автомобильный спорт.
7: Практики бездорожья.
8: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
9: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Возвращаясь вот к этим рискам, вот все-таки как было бы здорово, если бы
2: мотоциклы не падали.
1: Ну, я бы даже не так выразился. Если бы, предположим, прямо была некая сертификация некоторых людей или прямо целых компаний. Например, компания «Газпром», «Народное достояние». Каждый сотрудник там ювелирно водит мотоцикл, и можно прямо не бояться. Вы откуда, товарищ, батюшка, вы откуда? Я из «Газпрома». Ну, пожалуйста, вот там залог не надо. Ну что, там, вот. А все остальные возьмем, да, боялись бы, да. Вот было бы какое-нибудь понимание.
2: У вас опять эти футуристичные идеи, что а вот если был бы рай.
1: Ну, прямо по социальным группам прямо. Приходит человек и говорит, я вот...
2: Ну, если бы так было, конечно, было бы гораздо проще и спокойнее давать мотоцикл, потому что сейчас это все очень на тоненького. Да? То есть, повторюсь, ты можешь посмотреть на человека, что у него нарисовано в правах. Он мог получить права и не ездить 20 лет. Мог?
1: Мог, мог. Конечно, да.
2: У меня, собственно, в перевозках такое сплошь и рядом. Люди получают права, где-то в юности катаются, потом начинается вот этот активный жизненный период, там, семья, работа, дети. По правам огромный стаж, а фактически они там ездили пару лет, когда получили права, пока были молодые, вот разрыв, и вот им уже там 50 лет, и они снова там покупают какой-то мотоцикл и снова хотят поездить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. We'll be right back.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А вы же продаете новые байки. И получается, что у них есть у всех какие-то регламентные работы, которые, конечно, согласно гарантии там должны быть и прочее, прочее. А сейчас с приходом весны, и, собственно, салон-то открылся относительно недавно, но бурно. Вот этот X-день, когда приехало сразу 100-500 мотоциклов, и всем, ну, первый сухой асфальт, всем нужно масло поменять и так далее.
2: Да.
3: Это больше, наверное, вопрос к Марии.
1: Мария, да, был ли такой день?
2: Был, я думала, я повешусь, честно говоря.
3: Там еще получилось так, что как-то я всех распустила. У нас было несколько человечек, и мы вот бегали там вокруг всех наших клиентов, они все к нам познакомиться, поболтать, кофеечек попить, даже не столько сделать, а просто, ну, банально уделить каждому вниманию. У нас же подход именно индивидуальный. Тяжело было, язык на бок к концу вечера.
1: Ага.
3: Ну, вроде все довольны.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете. Real rock music.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Санкт-Петербург. Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 345 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 5 человек, ранен один человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

льстить сравнением с крутым авто, приводит в пример Ferrari или Rolls-Royce. Четырехцилиндровый Indian сравнивали с Дозенбергом, мощным и совершенным спорткаром 30-х годов, чьи 300 лошадей, ну, собственно, и сегодня внушают уважение. Американцы всегда любили что побольше и помощнее. Масштабы страны обязывают, поэтому бельгийский FN, первый в мире серийный мотоцикл с четырехцилиндровым мотором, произвел на них неизгладимое впечатление. Такое, что производитель роскошных автомобилей Pierce в 1909 году выпустил его почти точную копию. Чуть позже, в 1912 году, более совершенную версию этой четверки сделал Уильям Хендерсон. Машина оказалась столь хороша, что американец Карл Клэнси впервые в истории мотоцикла совершил на ней кругосветный тур. И вскоре маленькая компания привлекала внимание крупнейшего в стране фабриканта велосипедов Игнаца Швина. Он, собственно, и приобрел ее в 1917 году, оставив за Уильямом Хендерсоном пост главного инженера с прекрасной по тем временам зарплатой в $5000 в год. На минуточку, автомобиль Ford T стоил тогда примерно $350. Мотоцикл Хендерсон, длинный как пароход, был машиной скорее туристической, и Швин потребовал, чтобы в новой модели, разработкой которой занялся Хендерсон, эта туристическая направленность была усилена. Уильям же хотел сделать ее более спортивной. Разногласия достигли такого накала, что в конце концов Хендерсон, наплевав на устойчивое положение в огромном концерне, на высокую зарплату, ушел и вновь основал свою собственную компанию. Поскольку права на марку Хендерсон остались у Швина, свой новый мотоцикл, представленный в 2020 году, Уильям назвал просто и без затей Ace. Туз. Как и на мотоциклах Хендерсон, рядный четырехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения располагался продольно. Механизм газового распределения был выполнен по-экзотически ныне, но очень популярный в начале 20 века схеме EOE. Это Inlet Over Exhaust. Впускной клапан над выпуском. Конструкторы охотно применяли эту схему, поскольку поток свежей смеси попадал прямо на выпускной клапан, охлаждая его, а металлургия в те времена, она пребывала в младенчестве, и прогар выпускного клапана был весьма распространенной поломкой. На картере стояли в ряд 4 отлитых отдельно цилиндра, причем отливка включала в себя и большую часть головки. А к ним крепилась единая деталь для размещения впускных клапанов, а коленвал вращался в 3 коренных подшипниках, обычно в те годы практика. Карбюратор один, за двигателем, от него шел длинный впускной патрубок. Конечно, распределение топлива при этом получалось весьма неравномерным, но отчасти во благо. Худший обдув задних цилиндров компенсировался более богатой смесью. Теперь о главном. Этот длинноходный двигатель отличался рекордным для той поры объемом. 1229 кубиков, ну и, соответственно, мощностью 30 лошадей. По нынешним временам не ах, но в 1920 году Индиан отнюдь не из одного лишь бахвальства, названный Power Plus, ну, то бишь сверхмощный, выдавал всего 18 лошадей. За двигателем располагались работавшие в масляной ванне многодисковые сцепления, затем коническая передача, трехступенчатая коробка передач с поперечно установленными валами, ну а привод на заднее колесо цепью. Передняя вилка рычажная, такой же спрингер, как на Харли Дэвидсон. Задняя подвеска жесткая. Барабанный тормоз только на заднем колесе, и, как ни странно, аппарат получился не таким уж и длинным. База 1500 мм против 1650 у ранних Хендерсон. Весил он всего 166 килограмм, так что машина разгонялась до фантастических для дорожного мотоцикла той поры 85 миль в час. Это 137 километров в час. Туз с успехом выступал на гонках. Линейных, горных, но главным его коньком стали дальние пробеги. Тогда в США производители автомобилей и мотоциклов соревновались, чье изделие быстрее проедет от канадской границы до мексиканской, ну или от Тихоокеанского побережья до Атлантического. В сентябре 1922 года легендарный гонщик Кервин Пушечное Ядро Бейкер проехал из Калифорнии до Нью-Йорка на Эйс за 6 дней, 22 часа и 52 минуты. Не забудьте, интерстейтов еще и не было. 90% дорог на маршруте покрытия вообще не имели.
И перекрыл он тогда прежний рекорд, установленный на Хендерсон аж на целых 17 часов.

0: Что интересно, всего через 2 дня после старта Бейкера на побитие того же рекорда отправился Уэллс Беннетт за рулем Хендерсон. Но уже в пути он понял, что достижение пушечного ядра не перекроет. И сошел с дистанции. К сожалению, в декабре того же года Уильям Хендерсон погиб в аварии, испытывая усовершенствованную модель. Его преемником стал Артур Лемон, создавший в 1923 году самый мощный вариант четверки — гоночный XP4. Широко применяя магниевые сплавы, он облегчил аппарат до 134 кг. Для снижения массы и внутренней инерции шатуны и поршни были высверлены где только можно, а карбюратор компании Шевлер специально для этого мотоцикла изготовила из алюминиевого сплава. Двигатель выдавал 45 лошадей при 5400 оборотов. В ноябре 23-го Чарльз Волвертон установил абсолютный рекорд скорости для мотоцикла. Это было 208,5 км в час. Правда, ФИМ его не засчитала. По тогдашним правилам, рабочий объем рекордного мотоцикла не должен был превышать 1000 кубиков. Официальный рекорд, установленный в том же году англичанином Клодом Темплом, равнялся всего 174,5 км в час. Достижения американцев и европейцев превзошли только в 1930 году. Увы, спортивные успехи не спасли компанию от банкротства. Мотоциклы были столь дорогими в производстве, что их продавали практически по себестоимости, чтобы ценой не добить покупателя окончательно. И в 1926 году их изготовление пришлось прекратить из-за отсутствия оборотных средств. Все наследство Эйс, оборудование, задел деталей, интеллектуальную собственность, включая права на марку, выкупила компания Индиан. Ее боссы решили, что премиальная модель весьма удачно дополнит гамму. Переезд из Филадельфии в Спрингфилд прошел быстро, и уже в 1927 году рынку был явлен 4-цилиндровый Indian Ace. Причем уже на этой стадии инженеры Indian постарались исправить кое-какие баги, присущие этой четверке. Полностью перевели двигатель на циркуляционную смазку под давлением. Ранее привод впускных клапанов приходилось смазывать вручную. Поставили пружины впускных клапанов из ванадиевой стали, новые поршни из алюминиевого сплава, уменьшили высоту седла, расширилась и цветовая гамма. К зеленому и синему добавили традиционный для Индиан красный. Но это была лишь прелюдия к полномасштабной модернизации. В августе 1928 в продажу пошла модель, которая выглядела уже как настоящий Индиан. Характерная передняя рычажная вилка на листовой рессоре, бензобак, крылья в фирменном стиле, барабанные тормоза обоих колес, новое сцепление, а в названии этой машины уже не было частички Ace. Она именовалась просто Indian 4 с заводским индексом 401. В апреле 1929 на смену одинарной раме пришла дуплексная, а в мае на 4 поставили основательную модернизированную модель двигателя с 5-опорным коленвалом, и эта модификация получила индекс 402. Так четверка заняла свое место в модельной гамме Индиан. Объемы ее выпуска, правда, всегда оставались скромными. И это и неудивительно. Если самая популярная модель компании 750-кубовый Scout стоила $300, за 1200-кубовый Chief требовали 350, то за Ford просили 445. Но это не самый удачный ценник во времена Великой депрессии. Ну, кстати, Хендерсон ее так и не пережил. В 1932 году компания вновь сменила индексацию для 4-цилиндровых моделей. Отныне к цифре 4 добавлялся номер модельного года, 2 последние цифры. То есть модель 1932 года обозначалась как 432. Впрочем, на техническом содержании это никак не отразилось, разве что бензобак приобрел красивую каплевидную форму, как и на всех других Индиан. Лишь в конце 1935-го инженеры Индиан представили новую версию двигателя, модель 436, и лучше бы они этого не делали. На этом моторе клапаны располагались наоборот. Впускные внизу, выпускные вверху. Карбюратор теперь стоял в середине впускного патрубка. Затеяли эту перестановку ради большего наполнения цилиндров, а в такой позиции впускной тракт лучше охлаждался. Увы, и нога водителя поджаривалась весьма неплохо. В общем, двигатель получился крайне неудачным. Его репутацию не спасло даже появление спортивной модификации с 2 карбюраторами. Так что через 2 года на модели 438 конструкторы вернулись к традиционному расположению впускных клапанов вверху, нижних внизу. Цилиндры этого мотора отливались уже попарно, а головки тоже единые на два цилиндра изготавливались из алюминиевого сплава. Поклонники Indian Flow, а некоторые из них и сейчас наматывают тысячи километров за сезон, мотаясь с одного слета мотоветеранов на другой, считают эту модификацию самой удачной и беспроблемной. Но на рынке обновленный четырехцилиндровый Indian столкнулся с опасным конкурентом. Верхнеклапанным твином от Harley-Davidson. Даже в самой навороченной модификации EL он стоил ощутимо меньше Indian Flow. $380 против 425. При этом превосходя его в динамике. Инженеры из Springfield начали работу над верхнеклапанной версией четверки, но как-то вяло. Видимо, боссы компании так и не решили то ли вкладываться в коренную модернизацию модели, то ли оставить все как есть, поскольку мизерные объемы производства никак не отобьют затраты. Поэтому в четверке менялись лишь шасси и дизайн параллельно с прочими моделями Indian. Так что в 1942 году она обзавелась сущной подвеской заднего колеса, знаменитыми крыльями-юбками. Со вступлением США во Вторую мировую компания Indian переключилась на военные заказы, и производство четверок было прекращено. Во время войны и после нее на заводе построили несколько прототипов с верхнеклапанным четырехцилиндровым мотором, но в серию они так и не пошли. А в 1953 году не стало и компании Indian, как полноценного мод-производителя. Сохранившиеся четверки — предмет гордости их обладателей, украшения мотоциклетных музеев. К ним как нельзя лучше подходит полузабытое слово «импозантный». Цена хорошо сохранившейся и аутентично отреставрированного Indian Flow примерно $50,000-$60,000. А приобретение бренда концерном Polaris породило у тех поклонников марки, кто хорошо знаком с историей, легкую надежду. А может быть, все-таки Indian Flow когда-нибудь вернется? Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно послушать в архиве радиостанции. А на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Моторадио. The cure for the blues.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день родился Карл Густав Эмиль Маннергейм. Барон, представитель шведского аристократического рода, учился в кадетском училище Фридрихскамне, а затем в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. Участвовал в русско-японской войне 1905 года, руководил специальными разведывательными экспедициями Генштаба России на российско-китайской границе в Центральной Азии. Дрался на румынском и австро-венгерском фронтах в годы Первой мировой войны. В сентябре 1917 года в чине генерал-лейтенанта переведен в резерв, а после Октябрьской революции в России вышел в отставку и уехал в Финляндию. Уже с января 18 года он главком формирующейся финской армии. В мае 18 года ушел в отставку, так как не был согласен с прогерманской политикой правительства. В 1931 году президент Свинхувуд назначил его председателем Совета обороны Финляндии. Выступал он за внешнеполитическую ориентацию Финляндии на скандинавские страны и реалистическую позицию в отношении СССР. С 1942 года он маршал Финляндии. 4 августа 1944 года парламент Финляндии избрал Маннергейма президентом страны. По его инициативе Финляндия заключила перемирие с СССР и начала военные действия против Германии в Северной Финляндии. В 1945 году Маннергейм предложил заключить союзный договор с Советским Союзом. Последние годы жизни он жил главным образом в Швейцарии, где написал свои мемуары. Его день рождения, 4 июня, отмечается как праздник вооруженных сил Финляндии. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
3: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефри из Болгарии.
10: С вами Олег Капкаев.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Real rock music.

Motor Radio, rocking you from St. Petersburg. I

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, вернемся к текущему положению дел. На данный момент вы открыли свой салон, новый, который называется Rebel Road. Это в новостройках в районе Суздальского проспекта, наверное, правильно. Как правильный адрес?
2: Это Орлова-Денисовский, 13, корпус 1. Но это как раз Суздальского поворот.
1: Это новое совсем, да?
2: Да, да. Но если так, просто, грубо говоря, наверное, ближайшее метро – это Просвещение. Если брать треугольник между Просвещением, Озерками и Комендантским. Вот. Там сейчас как раз все густо развивается, прям есть широкие дороги и очень много ребят. Кто катается на мотоциклах, и мы хотим забрать всех к себе.
1: Ну, правильно, там особо ни на чем и не уедешь из тех мест.
2: Только на мотоцикле, конечно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлом выпуске я рассказал о посещении венгерских средневековых замков, расположенных поблизости от озера Балатон. И здесь много, и любителям средневековья и всякого рода реконструкции на рыцарскую тематику в таких местах, скорее всего, будет очень интересно. Однако Балатон привлекает сюда по большей части не любителей истории, а курортников, среди которых достаточно много тех, кто предпочитает санаторно-курортный отдых. Эти места можно назвать европейским аналогом наших минеральных вод. В молодые годы такие места мало кого интересуют, а вот с возрастом их начинаешь внимательно изучать, с приходом тех или иных хронических недугов. В Европе курортное лечение не относится к категории доказательной медицины. Ну, такая своего рода блажь. В России, наоборот, его могут прям прописать, как вполне официальный курс лечения. Как именно это происходит сейчас, я точно не знаю, но в советские времена такая практика точно существовала. Только вот в Венгрию на Балатон мало кого направляли. А вот сейчас вполне могут порекомендовать не только Венгрию, но и Чехию или даже Швейцарию, при наличии соответствующей визы и денежных средств для такого вот лечения. Я вполне допускаю, что именно по этой причине состоятельные европейские пенсионеры любят посещать эти места. А в некоторых случаях они даже с удовольствием здесь селятся. Вот одно такое лечебное место в окрестностях озера Балатон мне и презентовали. Правда, в тот момент я чувствовал себя еще достаточно молодым и здоровым, чтобы оценить его прям по достоинству. Обычно о лечении мы начинаем задумываться только тогда, когда что-нибудь ощутимо заболит. А вот когда ничего не болит, то и дела до этого нет. В тот момент я и был примерно в таком вот благодушном состоянии, хоть и прожил уже почти 60 лет. Итак, мы приехали к небольшому озеру, больше похожему на пруд. Однако по площади это второе по величине термальное озеро в мире. При этом его площадь всего 475 десятитысячных квадратных километров. Температура воды в озере держится от 24 градусов Цельсия зимой и поднимается аж до 36 градусов Цельсия летом. Поэтому это место отдыха популярно в любое время года. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. К основным растворенным веществам относятся гидрокарбонаты натрия, кальция и магния, а также их сульфаты. Эти богатые минералами воды помогают лучше всего при артритах, а это весьма распространенное возрастное заболевание. Поэтому здесь всегда есть посетители. Однако почему-то в день, когда мы сюда приехали, вокруг озера было пустынно. Наверное, был выходной. Или уже было поздно. Озеро огорожено, и посещение его строго контролируется не только по причине наживы. Часто и продолжительное окунание в его воды опасно и может приводить к весьма тяжелым последствиям. А у некоторых людей такое злоупотребление может привести даже к смерти. Поэтому здесь налажен достаточно строгий контроль со стороны медперсонала. Посещение только озера не особо дорогое. Рекомендованный 2-3-недельный курс может обойтись всего там в 60-80 евро. Но и оздоровительный эффект не гарантируется. Однако реклама уверяет, что если выложить так в 10 раз больше и посетить еще разного рода физиопроцедуры, от лечебной гимнастики до просвечивания лазером, то общий эффект может быть вполне ощутимым. Что мне понравилось, так это то, что лечебные свойства бальнеотерапии здесь свято верят с давних времен, как минимум с 19 века. Поэтому это место было обустроено еще во времена Австро-Венгрии. В соответствии с модой того времени, стиля обильно развитой инфраструктуры во многих венгерских термах очень даже симпатичный, такой витиеватый. Находиться чисто эстетически здесь было приятно. Окажись я в этом месте прямо сейчас, то оценил бы его куда более по достоинству. Но тогда меня удивило лишь то, что от чрезмерного омывания в водах этого озера можно неожиданно умереть. Под этим впечатлением я под руководством принимающей меня стороны отправился ближе к месту ночлега, где мне в очередной раз предложили отужинать. Это был тот случай, когда я вспомнил про традицию выходцев из СССР отмечать Новый год непременно салатом оливье, который хлебосольной хозяйкой был традиционно приготовлен в изобилии. Когда это чудесное блюдо достают слегка обветренным из холодильника на следующий день, его вкус, как у того благородного вина, становится куда более выразительным. Кстати, после посещения замка мы поблизости заглянули в стильный винный магазин. Я пройти мимо таких бутиков просто не в состоянии, тем более, что мне хотелось вернуться к ужину с гостинцем. В этот раз я опять познакомился с венгерскими потомственными виноделами. Бутик организовала в таком старом добротном амбаре фермерская семья, которая разводит поблизости виноградники и производит из винограда собственное вино. Его можно было попробовать. У прилавка стояла молодая и очень симпатичная представительница этого славного семейства, которая не только могла с гордостью рассказывать о произведенном вине, но и прекрасно владела английским языком и при этом восхитительно улыбалась. Поэтому дегустацию вина я достаточно быстро опьянел. В этом пьяном угаре я вспомнил о посещении виноделов венгров на приграничной территории в Словакии, которые культивировали виноделие в своем дачном кооперативе. Девушка подвергла этот вид кустарного винного производства, если не полной обструкции, то весьма конструктивной критике. Мне тут же вспомнилось посещение Тбилиси в 2007 году, где местные жители с гордостью рассказывали о возрождении грузинского виноделия и подкрепляли эти рассказы вполне убедительными аргументами, разливая очередную бутылку вина модных тогда марок типа Телави. Девушка аргументировала таким же образом, давая мне попробовать очередную дегустационную дозу. Под воздействием ее чары винных паров я начал сорить деньгами и покупать то одну, то вторую бутылку, формируя тем самым в глазах принимающей меня стороны репутацию такого заправского алкаша. Однако вечером после плотного ужина под традиционную стопочку венгерской водки вполне можно было бы и открыть обретенный и подаренный хозяйке трофей. Но мы взяли паузу и прошлись к берегу озера Балатон, который был от дома где-то в 300 метрах. Это был не пляж, а скорее такой небольшой парк с ухоженным газоном и вековыми деревьями. Вокруг Балатона встречаются песчаные пляжи. Здесь же были организованы ступеньки, по которым можно было спуститься в воду. Я снял обувь, закатал штаны и вошел в воду. Тут же пожалел, что не взял с собой на эту прогулку плавки. Вечером было прохладно, но вода озера была как парное молоко. Она была ощутимо теплой, какой-то мягкой, прям нежной. Стоять в ней было настоящим блаженством. Я сразу понял, что тот бельгийский зажиточный пенсионер был вовсе не дурак, а знал, где скоротать свою старость. Через ноги вся суть этого места прям блаженством проникала в мое слегка опьяненное сознание. Начало темнеть, и мы вернулись на террасу. Зажгли свечи, открыли бутылку приобретенного венгерского вина и окончательно скоротали тот вечер за такой приятной дружеской беседой. Если вам вдруг когда-нибудь предложат побывать на Балатоне, не отказывайтесь сразу. Место стоящее, особенно если вы склонны к гедоническим наслаждениям и вам есть что подлечить. Меня ждала Сербия, и о ней расскажу уже в следующих выпусках. Желаю всем исключительно интересных дорог. До встречи на моторадио.
0: Его никак,
1: да,
0: только
1: подожди,
0: вот.
1: Прямо,
0: прямо несусь сбоку, если
1: как-то. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день родился Карл Густав Эмиль Маннергейм. Барон, представитель шведского аристократического рода, учился в кадетском училище Фридрихскамне, а затем в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. Участвовал в русско-японской войне 1905 года, руководил специальными разведывательными экспедициями Генштаба России на российско-китайской границе в Центральной Азии. Дрался на румынском и австро-венгерском фронтах в годы Первой мировой войны. В сентябре 1917 года в чине генерал-лейтенанта переведен в резерв, а после Октябрьской революции в России вышел в отставку и уехал в Финляндию. Уже с января 18 года он главком формирующейся финской армии. В мае 18 года ушел в отставку, так как не был согласен с прогерманской политикой правительства. В 1931 году президент Свинхувуд назначил его председателем Совета обороны Финляндии. Выступал он за внешнеполитическую ориентацию Финляндии на скандинавские страны и реалистическую позицию в отношении СССР. С 1942 года он маршал Финляндии. 4 августа 1944 года парламент Финляндии избрал Маннергейма президентом страны. По его инициативе Финляндия заключила перемирие с СССР и начала военные действия против Германии в Северной Финляндии. В 1945 году Маннергейм предложил заключить союзный договор с Советским Союзом. Последние годы жизни он жил главным образом в Швейцарии, где написал свои мемуары. Его день рождения, 4 июня, отмечается как праздник вооруженных сил Финляндии. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Saint Peter.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы и копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 345 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 5 человек. Ранен один человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «For the Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Моторадио. Your lifestyle.

0: Мотодвижение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое.
1: Мотоновости на Моторадио.
2: Ну, согласно свежеуслышанному, все вы понимаете, что в студии нашей радиостанции появился Антон Юлов. Антон, приветствуем, добрый день.
3: Всем привет.
2: И, как всегда, сегодня мы расскажем вам всяческие новости из мира мото-жизни, мото-движения всей страны России и Петербурга и Ленинградской области в частности. Напомню, что Антон Юлов – это, так сказать, ведущая медиа-персона мотоклуба The Hooligans MC. И, собственно, Антон, тебе слово, поехали.
3: Начнем сразу с новостей. Сезон в разгаре. Событий, проходящих от всей страны, от Владивостока до Калининграда, великое множество. Мы посмотрели, если все зачитывать, у нас на несколько часов будет. Поэтому мы выбрали определенные фестивали. Кое-где еще проходили открытия. Большое количество спортивных мероприятий у нас проходило. И мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Попытаемся рассказать о наиболее интересных, ярких и знаковых мероприятиях и начнем о грядке событий, связанных с Международным днем защиты детей. И первое, с чего мы начнем, то, в чем мы непосредственно принимали участие, это 23 мая посещение Волосовского дома реабилитационного проживания, куда отправились представители множества сообществ, мотоклуб The Hooligans MC, мотоклуб «Северный человек», АМК «Жизнь в дороге РС», «Изи Райдерс», «Наша родина СССР» и «Свободные мотоциклисты» приехали туда грядкой для того, чтобы сделать людям веселее жизнь, сделать им хорошо, покатать. Ну, собственно, все как обычно происходит на таких благотворительных выездах. День реально подарил куча народа незабываемые впечатления. И, собственно, представители дома Волосовского выдали благодарность. Вот, сказали, что ждут еще. И вот тут вот такая история, что брутальные с виду байкеры ездят, катают детишек там. И им самим это тоже нравится. Потому что у нас приезжают люди и говорят: слушайте, а мы сами кайфанули. Это прям здорово.
2: А что с погодой было?
3: С погодой было все замечательно. Событие стало особенным еще и потому, что новые друзья гостили, активные спортивные девушки из дома соцобслуживания «Иверский». Конкурсы устроили, музыкальные мастер-классы диджея, творческие мастер-классы, всякие угощения и так далее. То есть не только байкеры приехали, просто посадили всех, сделали два круга, а прям устроили праздник. Чего и всем желаю. Это здорово.
2: И вообще можно отметить, что это было прямо вот удалось. Вот
3: удалось.
2: Ставим,
3: да,
2: отметку пятерка. Все в порядке, да?
3: Да, и следующее мероприятие, которое будет в центре Иверский, состоится 20 июня. Опять же, взрослые люди с ментальными нарушениями ждут гостей, общения и самого любимого события — катания на мотоциклах.
2: Вот у нас даже постер, по-моему, да, появился 20 июля, если это то.
3: Возможно, возможно. В любом случае, приезжайте, участвуйте. Это общее мероприятие. Я думаю, здесь неважно, какие клубы участвуют и так далее. Главное, чтобы людям было хорошо. Так, 16 мая мотодвижение «Балаково». Это прям мощная история. В очередной раз копнули к своим маленьким друзьям. У них 10 подшефных детских домов. Каждый месяц они обязательно навещают один из них. Байкерский десант, подарки, мастер-классы, море развлечения, легендарные мотопокатушки. Ну, детям вообще сесть на мотоцикл — это прям отдельная история.
2: Они прям думаешь, до сих пор?
3: Да, я же сам участвовал неоднократно и в рамках гатчинского отделения много раз мы ездили. На самом деле заряжаешься, просто смотришь, ну, как бы ты уезжаешь такой, знаешь, воодушевленный, потому что как бы обратная энергия, обратная связь как бы очень крутая. То есть это дело всегда добровольное, то есть я не верю в благотворительность по принуждению. Соответственно, у нас едут те, кто хотят. И они в большинстве случаев, и я тоже, всегда кайфовали после этих мероприятий. Знаешь, ощущение хорошего сделанного доброго дела. И особенно, когда тебе там дети говорят: давайте еще приезжайте, там все здорово. Вот. Не забывайте про это. Дальше. 23 мая было мероприятие «Остов». Небольшое камерное, но душевное мероприятие, где главными зрителями стали школьники. Экскурс в историю от времен Александра Невского до героев-мальчишек во время Отечественной войны прошло. Дальше новости из Оренбурга, тоже связанные с Днем защиты детей. Мототерапия 56, 10 лет ей, юбилейная. Инклюзивные мотопраздники для детей и подростков с инвалидностью. Инклюзивное, это значит...
2: Проникающее, как, это в дословном переводе.
3: В дословном...
2: Включающее в себя.
3: Да-да-да, собственно, подразумевает людей, у которых есть некие ограниченные возможности. Вот. Программа «Мототерапия» работает с 2017 года, поддерживает семьи с особыми детьми, заботится также о популяризации мотодвижения среди молодежи и профилактике дорожно-транспортных происшествий.
2: Я предлагаю потом, когда будет выложено видео, вот эти ссылки, может быть, как-то сгруппировать,
3: да,
2: выложить,
3: проблем.
2: Чтобы кому любопытно, да, заходили бы и посмотрели, как это в реальности все.
3: Тут прям очень много информации. На выставке мототехники было размещено более 45 мотоциклов. Дети посмотрели выставку мототехники, пофотографировались, проверили меткость в мобильном лазер-теге. Аквагрим. Вся история, которая у нас по всей стране для детей, но ребята делают это 10 лет, за что им большой поклон, почет и уважение.
2: Огромный привет из нашей студии из Петербурга в далекий хороший город. Да.
3: Ну и, естественно, катание детей на мототехнике.
2: Ну да.
3: Легендарный мотоцикл с коляской Иж Юпитер возглавлял колонну.
2: Слушай, а вот если кто-то хочет принять участие в чем-то подобном, и, предположим, он даже нашел какое-то сообщество в интернете, которое вот, ну, профилируется на этом, то с каким мотоциклом больше вероятность, что тебя возьмут? Ну, понятно, что с любым, но если, например, у тебя какой-то большой, куда можно посадить там много детишек, это как-то, ну, более, что ли...
3: В первую очередь, как? Во всех этих историях важна безопасность, то есть, когда ты едешь кого-то катать, ты должен понимать и отдавать себе отчет в своих навыках и возможностях мотоцикла. Много детей сразу нет. Понятно, безопасность.
2: Ну, коляска.
3: Коляска, окей, да, у нас ребята ездят с коляской, катают. Значит, чтобы тебя не взяли, я не знаю, что надо сделать. Например, приехать пьяным.
2: Что невозможно.
3: Наверное. Да, любой, кто хочет поучаствовать, сможет поучаствовать. Есть куча сообществ, которые занимаются прицельно благотворительностью. Easy Riders, социальный клуб, там, Крылья Света, они все у вас были. Мы тоже едем по приглашениям. Бывает, что нам напрямую присылают приглашение именно как клубу. Понятно, что мы там особо об этом не объявляем, там народ не набираем. Но в принципе этих мероприятий каждую неделю и не одно. Так что welcome всем.
2: Ну,
3: и на любой технике.
2: И надо помнить, что это святое дело вообще-то. И прямо это вот, ну, в хорошем смысле, просто самому человеку зачтется, ну, я не знаю, где, на небесах, наверное. Ну, должно. Мне кажется, по справедливости, если ты душу свою отдаешь кому-то.
3: Ну, если мы говорим про карму, да, дело полезное.
2: Карма,
3: полезное.
2: Вот правильное слово.
3: Да. Угу. Тут еще важная история, опять же, возьмем кармические все эти истории, надо делать от души. То есть вот почему благотворительность по принуждению не работает, человек должен сам хотеть это сделать. Вот приехать там с кислой физиономией там кого-то катать, это не должно так работать. Или потому что там ты хочешь заслужить какую-то карму, отдачу от кого-то там, или еще что-то. Нет, вот надо приезжать и получать от этого удовольствие и радость.
1: Мотоновости на Моторадио.
2: Продолжаем эфир. Напомню, что Антон Юлов у нас в студии. И, ну, я не знаю, про MotoFamily Fest у нас отдельный будет.
3: Сейчас блок, это будет как? Через
2: да.
3: один пункт.
2: Давай, да.
3: Значит, хотел закончить блок, посвященный Дню защиты детей. Вот, например, 26 мая байкеры детям в Иркутске, в Иркутском доме интернета провели мотоклуб Bike All MC Иркутск. Мероприятие с аналогичным названием прошло в Новокуйбышевске в Самарской области. И таких мероприятий очень много. И я считаю, что это действительно доброе дело, как ты говоришь. А теперь перейдем к MotoFamily Fest'у и финалу соревнований в стрельбе среди байкеров Hooligans 3-0. которые прошли 30 мая.
2: И запустим видео, которое относится, так сказать, напрямую к этому событию, и снято оно участниками сегодняшнего эфира отчасти, да. Итак, расскажи нам, ну, во-первых, давай напомним публике, что вообще-то на территории русского оружия в этот день был завершающий, итоговый какой-то там, как правильно говорить, заплыв, когда плывут, застрел, когда стреляют.
3: Четвертый этап, финальный, у нас три этапа, так скажем, отборочных, и финальный этап, на котором разыгрываются самые суперпризы, участвуют, соответственно, те, кто участвовали в предыдущих этапах.
2: Но кто и... вышел, там отборочные же, они там все как-то...
3: У нас сделана поблажка, у нас все-таки не спорт. Тот, кто участвовал хотя бы в одном из этапов, может участвовать в финале. Ага. Для чего это сделано? Чтобы не было обучения, вот этих вот моментов, которые у нас на отборочных. Ага. И плюс у нас же еще сейчас проходят этапы по разным другим городам. Соответственно, люди, которые проходили этапы в тех городах, могут приехать на финал сразу к нам. Вот. А на финале уже там и призы получше. Ну, это уже прям по призовой истории там прям круто.
2: Это
3: там...
2: вот 20... Какого у нас было?
3: 30 мая.
2: 30-го. Да, это, да, ты про, да, это говоришь? Что...
3: Да. Там ружье разыгрывалось в качестве первого приза. Награждалось порядка, наверное, 15 человек. Там есть зачет общий, есть клубный зачет. В этом году Хоги забрали кубок. Приличное количество клубов, ну, ты сам видел, участвуют на регулярной основе. Там в этом году даже пневматические ружья оружейный магазин «Охотник» предоставил. То есть у нас не только главный приз – настоящее большое серьезное ружье, но и остальные места тоже получили пневматические ружья. Ну, и коллиматоры, и там что только не было.
2: Но был вот реально суперприз просто дорогой, вот много денег стоит.
3: Ружье?
2: Ну, дорогое? Ружье. Ну, миллион стоит?
3: Не, миллион не стоит, там в рамках 100 тысяч сертификат. Ага. Врать не буду, но ружье приличное.
2: Ну, это хорошее ружье, да?
3: Да, это уже прям серьезная история.
2: То есть достойно это?
3: Да, окей, да, да. Но, понятно, мы MotoFamily Fest 3 года назад делали как раз под финал. Ну, потому что все равно все собираются, все приезжают. Поставили сцену, фудкорты, собрали какие-то активности. Там в первый год у нас было 16 активностей. И мы продолжаем это делать каждый год. Сейчас вот третий раз.
2: Ну вот, к сожалению, конечно, дождь напортил все вообще, прямо вот прямо слезы.
3: Ну, хотя с погодой, равно, да, мы работать не умеем пока что.
2: Но все равно народу ключи. Было много, и было здорово.
3: Да, было душевно. В этом году организация стала еще лучше. Сцена у нас появилась прям хорошая, зачетная.
2: Я даже больше скажу, некоторые вот совсем отсталые личности даже смогли пострелять. Я сейчас прямо на себя указываю из пистолета. Это, конечно, удивительное совершенно ощущение. Я даже не ожидал никогда. Прямо.
3: Можете участвовать в отборочных этапах. Там, на самом деле, процесс участия включает в себя обучение. У нас девочки приезжают, первый раз в жизни стреляют, например, из ружья по тарелок. Ты бы видел их глаза и счастье, когда они попадают. А они попадают, потому что там инструктора огонь.
2: Кстати, по поводу инструкторов, это реальная личная благодарность. Там два парня. Да. Что поражает, это каменное спокойствие, потому что все подходят нервно, все волнуются, все тревожатся, а эти так прямо вот, прямо вообще респект. Вот, да. Передай при случае.
3: Обязательно передам, я думаю, они услышат, и если захочешь, можно их позвать в эфир.
2: Да, с большим удовольствием, прямо вот официально приглашаем.
3: Отлично. Ну и параллельно у нас прошли музыкальные группы, поиграли там, был организованный фудкорт и детские активности. Да, погода, конечно, немножко подвела, тем не менее,
2: ну, проливного всего... не было дождя, было просто, да, прохладно, да. И все,
3: но сказать. В течение всего дня приезжали с детьми, и отработали у нас и тиры, и детские развлечения, и не просто так мы все это делали. В общем,
2: и даже была сербская кухня даже.
3: Да,
2: была.
3: И сербская кухня была, и каких-то кухонь у нас там не было.
2: Я напомню, что в гостях у нас на постоянной основе с мотоновостями Антон Юлов, мотоклуб The Hooligans MC. Ну что, продолжаем, что у нас тут дальше в списке?
3: Идем дальше. 23 мая у нас состоялся прохват из цикла саги о норманах «Свет Хеймдалля». Это Normans Riders MC.
2: Вообще непонятно, друзья. Вот сейчас все было вообще непонятно.
3: Клуб Normans Riders MC отличается тем, что они делают уже много-много-много лет некие прохваты, которые умещаются в рамках одной саги. Они придумывают некую историю на весь сезон, которая вот у них сейчас называется «Свет Хеймдаля». И в рамках этой саги ездят то там на какой-нибудь маяк за 180 километров, где там жгут рояль, например. Это тоже реальная история. Или там, где кто-то играет на скрипке. То они едут куда-то там еще за 200 километров посетить какие-то заброшенные бывшие аэродромы. То еще что-то. У них есть лозунг «Спорты пройдут», потому что они многие ездят на спортах по песку, роняют их. И, в принципе, это норма для них. Вот. Ну, это такой клуб, который прям гиперактивный и устраивает, ну, прям веселуху народу. И вот 23-го один из этапов состоялся. Две трети пути были дождливыми, после обеда распогодилось, и они увидели тот самый яркий свет Хеймдаля. У них же нормандская история.
2: Они, ну, же, да, они же в вашу семью входят вроде как.
3: Конечно, да? Конечно. Uh-huh. Но они викинги, у них вся история про викингов. У них даже барная стойка в виде дракара. Вот. Рекомендую заехать к ним на КХ и... Проезжай. Надо еще рассказывать? Что-то?
2: Ну, честно говоря, вообще интересно, конечно, с ними поговорить на тему вот этой придуманной саги.
3: Да.
2: Потому что тут и реконструкция какая-то мерещится,
3: да,
2: и какие-то,
3: да, да,
2: там...
3: Прям... Не, они прям крутые, они прям делают вот тематическую,
2: может,
3: историю.
2: Может, даже что-то оккультное? Может, они какого-нибудь...
3: Ну, это вряд ли.
2: И инквизицию.
3: Но зато они как раз у нас на MotoFamily Fest'е, естественно, делали метание ножей и топоров. Топоры — викингская тема. У меня дети даже их не пометали.
2: Столько народу собрало это место, прямо вообще бросали там и девушки даже.
3: Да.
2: Но, честно говоря, завершая уже, в смысле, на секунду возвращаясь к фесту, поразительно было еще и эти самые девушки, которые поднимали канистру с водой или с бензином, я не знаю, но тяжелую какую-то. Парни там один какой-то вообще там 50 раз поднял, все, никто не смог достичь. Вот, много пытались. А потом женская команда, и там прямо некоторые прямо, да, пытались. Да. Тоже прямо молодцы. Тоже
3: наш большой... многоуважаемый ведущий кузнец из петерговского отделения продолжает все вот это вот устраивать и, как мы видим, успешно.
2: Ну да. Ну что, идем далее. Что там у нас?
3: 30 мая Хулигар Лайт состоялся в Смоленске. Это фестиваль, который проходит каждый год, на моей памяти, уже 4-й год. У них есть Хулигар, это большой фестиваль, там прям вот по-взрослому, там с серьезными группами, там Rammstein Project и так далее. А тут был Хулигар Лайт. Народ съездил, все кайфанули, сказали, с каждым годом у ребят получается все лучше и лучше мероприятие. Так, едем дальше. Ну и давай перейдем к тому, что будет.
2: Давай, да, конечно.
3: У нас 20 минут. Отлично. У нас еще есть время.
2: Сегодня, да, сегодня у нас немножко побольше, чем обычно запланировано. Так что поехали, что там у нас?
3: 5-7 июня на эти выходные, как обычно, у нас огромное количество мероприятий взяли выборочно. 5-7 июня, ох, переполох, острог жизнь из дорог, Воронежская область. Значит, сейчас зачитаю кусок, специально достал, потому что прям очень интересно.
2: Почему переполох?
3: Вспомните свое пионерское прошлое, говорят организаторы. Достаньте из шкафа свой пионерский галстук, да не забудьте его погладить. МО «Острог-жизнь из дорог» приглашает вас на ОХ «Переполох 2026», который называется «Мотопионеры». У ребят есть задумка, есть идея. Вот смотри, как это красиво все упаковали. Тема фестиваля «Октябрята, пионеры-комсомольцы». Вас ждет большая турбаза «Глухомань» с уютными номерами, отдельными домиками на берегу чистейшей реки Битюк. Считается одной из самых чистых рек России, где природа создала идеальные условия для отдыха и развлечений. Добро пожаловать взрослым мотоциклистам в детский пионерский лагерь. Ура!
2: Ура!
3: Ребята молодцы, тематические истории, они всегда, мне кажется, заходят. Дальше, 5-7 июня. Не фест. 5, 6, 7 июня 26 года состоится мероприятие, посвященное празднованию 8-го дня рождения женского мотосообщества МОТ Рёшки Самарского региона. Нефест-26 – фестиваль для тех, кто живет на полных оборотах. Самарского региона. Нефест-26 – фестиваль для тех, кто живет на полных оборотах. Не просто open-air, микс из рока, байк-культуры, свободы огня. Как ты любишь.

0: Организатор ему это клуб «Душа Алтая».
1: Souls of the Altai.
0: Как обычно, в программе рок-концерт с самыми крутыми группами из разных городов, фаер-шоу, конкурсы, дискотеки, озеро и пляж. А что еще нам нужно летом для того, чтобы поехать на байк-рок-фестиваль, правильно?
1: Ну да.
0: 5-7 июня, город Снежинск. Фестиваль от RC-клуба «Кооператив мохнатых лосей». К вопросу о названиях.
1: К вопросу о названиях, да.
0: Называется, естественно, «Лосиный мутагон». Угу. В программе конкурса выступления местных групп «Активный отдых на природе». Дальше. 5-7 июня фестиваль с названием «Движение».
1: Ну, это знаменитый, который в прошлом Конечно. Году прогремел на всю Россию.
0: Да, Екатеринбург и Верхняя Пышма. Масштабнейший фестиваль мотомузыки, спорта, мотокультуры в самом сердце Урала, Екатеринбурге и Верхней Пышме. Действительно знаменитый фестиваль, действительно заслуживает внимания. Наверное, центральный фестиваль в регионе.
1: Ваши участвуют?
0: Должны. У нас в Екатеринбурге народа много и по соседству. В программе выставка производителя авто и мототехники, кастом-шоу, водное шоу, лекции, выставки, гастрофест и многое другое. Также в программе первый женский мотофорум. Вот это вот прям стало интересно сейчас.
1: Вот хорошо бы потом какой-нибудь отчет, какую они вынесли резолюцию в конце концов.
0: Да, ну не всегда отчеты приходят, но иногда приходят и прям вот думаешь, а как это все теперь рассказать? Потому что чего только народ не придумывает.
1: Я предлагаю, что микромузыкальную паузу берем, немножко выдохнем. Я напомню, что это мотоновости на моторадио в исполнении Антона Юлова, мотоклуб The Hooligans MC. И мы с ним сидим в символике здесь у нас в студии и гордимся этим. Да. Stiff upper lip.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем.
1: Мотодвижение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое.
2: Мотоновости на Моторадио.
0: Итак, у нас мы остановились на первом женском мотофоруме.

0: И неизвестно, какая будет еще у них резолюция. Может, они вообще запретят мужской мотоциклизм, а что ты им возразишь? Это тоже сила сильная женская. Ну, поехали дальше.
1: Продолжаем. 6-7 июня. Вологодская область... Деревня Вожига, дружеский мотослет Вожига-фест, организуемый мотоклубом Wild Wind MC, город Вологда.
0: Погоди, это вот это суббота-воскресенье?
1: Да, у нас, у нас даже вот на ближайшие выходные там огромный список мероприятий. Угу. Формат палаточного лагеря, баня, конкурсы, крафтовый чай, гитара и костер до утра. 5-7 июня, 16-й мототуристический фестиваль мотоклуба Travelers MC. Квакенбург 2006, Ставропольский край, город Солнечнодольск. Байк-тур, база, металлист.
0: Обалдеть, каких только мест не узнать,
1: не говори. Что они
0: есть, да.
1: В городе Оружейников в Туле, откуда по преданию был родом знаменитый левша, подковавший блоху, представит выставку инженерного искусства «Гараж». Организаторами выступает мотообъединение «Статус 71 МСС». 6 числа наш любимый Петергоф, отделение The Hooligans MC Петергоф, представляет открытие сезона плюс фестиваль Добророк, на который я вас, естественно, приглашаю, тут совсем недалеко. Все, а фестиваль заслуживает уважения, проходит уже не первый год.
0: А он проходит где там, это получается? Это Open Air какой-то, открытый?
1: Да, сцен, да, конечно, Open Air, каждый год в формате Open Air. На моей памяти как минимум четвертый раз он проходит. И там и мототема представлена.
0: А где там? На берегу?
1: Не-не-не, это в самом городе.
0: Так.
1: Там все рядом
0: там
1: с заливом.
0: Там все на берегу, да?
1: Да. И там в прошлом году было классно. Там были машины кастомные привезены. И даже жгли резину на фесте. Ездили машины боком. Тоже классная история.
0: Дрифт у нас, да. Вообще так. Надо договариваться, наверное.
1: Ну, понятное дело, что там, да, договаривались. А-а-а. И понятное дело, что это все там не по нелегалу. Там все официально, красиво. Сцены, группы. Катание на мотоциклах там тоже. То есть там дети, девушки там вот прям стараются, ага, всех покатать, пофотографироваться, послушать хорошую музыку. В общем, ребята прям делают вещь. Всем рекомендую посетить 6 июня в Петергофе.
0: А скажи, пожалуйста, вот сколько мы сейчас не описываем, тут правда забавно, можно еще тоже поговорить о том, кто на первое место что ставит. Потому что есть, например, вот гитара и костер до утра, например, вот такое. Оно как бы в конце, а в начале стоит баня, например.
1: Так,
0: а
1: форматы фестивалей совсем
0: выставка,
1: разные.
0: Ну, да. Да, да.
1: То есть есть городские мероприятия, которые делаются там для жителей города, да, вот как Петергоф. Это делается для того, чтобы со всего города семьи в выходной
0: это
1: день пришли,
0: история,
1: да? Да, да, ага, пришли, кайфанули и так далее. Есть темы, вот палаточный лагерь, гитара до утра, как это называется-то?
0: Барды.
1: Да, фестиваль бардовской песни. Значит, употребление слабосодержащих напитков, веселье, баня. Это такая посиделочная
0: и
1: история.
0: Сладкий сон на траве в окружении, да, комаров, да?
1: Ну, это же тоже люди
0: это
1: любят.
0: Экзотика,
1: это,
0: да,
1: же,
0: да.
1: Ну, это для кого-то экзотика, а для кого-то это же образ жизни. Вот. И это хороший формат. Причем этот формат, который может собрать от 10 человек, да, в двух палатках, до тысяч.
0: Ну да, да, но, да.
1: А есть форматы, которые уже вот как MotoFamily Fest, да, однодневный, без ночевок, когда ты приезжаешь с семьей за город. То
0: есть или вот, как вот Тула, они представляют технику, да, например, да, там, в рамках этого своего гаража. Единственное, что, чего я не вижу здесь нигде в твоих новостях, вообще не видел ничего про Джимхану. Вот никто нигде, или это совсем как-то сбоку стоит?
1: Или, например, маленькое... Замечание хорошее, приятное. Да, на самом деле мы в начале сезона много про это говорили. И действительно надо ставить. Каждую неделю в Питере проходит Джимхана. Делают это активисты, энтузиасты. И огромный им поклон. Потому что Джимхана с точки зрения всех мотоциклистов, да, и опытных, да, и неопытных, да, это важнейшая часть. Потому что можно быть сколь угодно опытным, но разложиться на ровном месте просто потому, что ты, во-первых, забываешь. А для новичков, ну, вообще, по идее, открываешь сезон, поехал, надо джимхай. И идеально джимханить хотя бы раз в две недели для того, чтобы себя в форме И не только Джимхана, еще мототрек. Джимхана это на маленьких скоростях, мототрек это закладывание в повороты на высоких скоростях.
0: Ну, с этим сложнее, а вот Джимхана, мне кажется, даже маленький кусочек, квадратик асфальта, и можно немножко поджимханить.
1: Да,
0: и,
1: да.
0: Но почему вот здесь никто это не предлагает? Это...
1: Да все это предлагают, просто мы выбираем новости более-менее как... поярче.
0: А, да? То есть, наоборот, вы делаете краткую выжимку.
1: Да, Джимхана, она проходит еженедельно, иногда по несколько раз в неделю. И участвуйте, следите за рекламой джимханистов. Это, да, это нужная вещь. Но это регулярка.
0: Давай, после Добророка у нас еще целое здесь...
1: Мотосовет Тверского региона анонсирует 10-й юбилейный пробег дорогами Калининского фронта. Намечается пробег с продолжительностью маршрута порядка 2400 километров. Неплохой прохват, да?
0: Ну да.
1: Планируемый охват городов: Тверь, Ржев, Великие Луки, Витебск, Минск, Брест, Могилев, Смоленск, Волоколамск. Вот какие.
0: Это такой круг получается такой, да, как бы? Такой,
1: да,
0: такое,
1: да.
0: Кольцо такое. Угу. Это мы читаем с веб-сайта Дальняк РФ, да? Тоже наши коллеги.
1: Очень много информации мы действительно берем с Дальняка. Дальняк и ваши коллеги, и мы с ними очень хорошо дружим. И если позволено их рекламировать,
0: конечно,
1: в прямом эфире.
0: Конечно, естественно.
1: Да, Дальняк РФ, большая часть полезной байкерской информации о проходящих различных мероприятий. Мы, конечно, используем не только его, потому что у нас есть еще и спортивные новости, и новости мотоклубные, но Дальняк прям, с моей точки зрения, топ из того, что сейчас есть по мотоновостям.
0: Это, кстати же, проект некоммерческий совсем, и большой респект ребятам, что они этим занимаются. Прям вот привет из Петербурга, да.
1: Да, ребята за Екатеринбургом, господи, забыл город, недавно созванивался, они прям красавцы. Не основное направление, энтузиасты и большой поклон огромный.
0: Так, похвалили, идем дальше.
1: Так. 12, 13, 14 июня 26 года приглашаем всех в солнечную Тыву прокатиться по красивейшей и захватывающей дороге Саян, погрузиться в атмосферу серпантинов, гор и степей. В этом году 17 лет в 17 регионе. Будут конкурсы, подарки, ла-ла-ла.
0: Интересные
1: так звучит
0: нашивки.
1: Афиша приглашения от мотоклуба «Кочевники Азии МС».
0: Нашивки будут, ты не говоришь. Есть много любителей заполучить нашивку.
1: Ну,
0: да, да, хорошо.
1: Да, это такие моменты. Так, собственно, ребята приглашают всех желающих на мотофестиваль «Ажирбас» в столице республики Тува, город Кизил. Вот тем, кому... хочется куда-то съездить на дальнячок, они знают. Вот вам, пожалуйста, это и регион достаточно дальний, и что-то очень оригинальное.
0: Необычное, конечно.
1: Да, да. И заслуживающее внимания. Вот. Ну, я, к сожалению, там не буду, поскольку у нас общеклуб в Минске, мы едем на свой дальняк.
0: Тоже хорошо, да.
1: Поехали дальше. 26-27 июня The Hooligans Family стали партнерами фестиваля «Рок ради жизни». Это благотворительный фестиваль. Пройдет в клубе «Factory 3». Это на Кожевенной линии, где Севкабельпорт. У нас будет свой первый этаж, на котором вы увидите стандартные хулиганские развлечения. Пока не знаю, что там будет, но будет точно весело. То есть понятно, что будут фотозоны, понятно, что будут конкурсы, призы, подарки, диджеи, возможно, пенная пушка. В общем, будем веселиться по максимуму.
0: Ну, кстати, отметим, если мы дальше идем, перепрыгнем, у нас еще в Экспофоруме будет большое событие, это первый фестиваль ребята делают.
1: Да, это в конце июля, в начале августа.
0: Июля.
1: Сейчас,
0: да,
1: даже рано все. Об этом говорить, у нас... Перед этим еще Балтик Ралли, крупнейшее событие. Раньше было северо-запада, теперь я считаю всей страны.
0: Всей страны, конечно.
1: То есть в этом году ожидается больше 40 тысяч человек. И, в общем, Балтик Ралли развился до уже неприличных размеров. То есть они захватывают полностью весь город, расширяется сама поляна, на которой все это было. То есть там уже и парк туда захватывается, и прилегающие улицы. И низкий поклон за то, что они это делают. Естественно, мы будем принимать самое активное участие, как и всегда.
0: Как и мы, да.
1: Вот. А может быть, еще и больше. Угу. Ну, у нас же там всегда стоит огромный шатер, вечеринка круглосуточная с пенной пушкой, диджеями, Там все, вот все, все, все.
0: Я
1: все
0: вспомнил, что я хотел сказать. Я просто слегка перепутал, но отчасти. У нас в конце июня, по-моему, тоже 28-го, сейчас я календарь открою. По-моему, суббота с 25-го, что ли, 26-го. Ну, в общем, в конце, в последний уикенд этого месяца, в июне, пройдет огромный фестиваль татуировки. Он проходит раз в году. Mm-hmm. Это такая всероссийская история. Он проводится в Петербурге изначально. Это тату-конвенция. А так как много мотоциклистов пересечены с этой штукой, поэтому тоже мы отметим про себя, что вот такое событие будет. И организаторы обещали к нам приехать в гости, тоже об этом рассказать. Ну, просто раз уж ты забрался в конец
1: это месяца. Это отличная история. У нас же есть и татуировщики в клубе, тату-студии сильно дружественные. Там Колпинская тату-студия, студия Брандо, которые у тебя были на передаче. Вот, так что, не, эта тема интересная, да. Хорошие, качественные татуировки байкерам точно никогда не повредят.
0: Ну, просто напомним, друзья, что можете поставить себе там где-то пометочку, что будет вот такое событие. А то, знаешь, как обидно, ты мимо проезжаешь в воскресенье, в последний день, в 6 вечера, а они все оттуда выходят. И у них было 3 дня там праздника татуировки, а ты узнал только вот это вот досадно всегда.
1: Там пошли и чемпионат дальше. У них тоже какой-то свой.
0: Да. Что там у нас
1: дальше? Сейчас я вставочку маленькую на минуту от себя лично. Поздравляю Беню с днем рождения. Это пример прям клубного человека, ярого, лютого, который всегда отложит все дела, придет на помощь. Беня, поздравляю с днем рождения. Ты классный.
0: Это ваши парни, да?
1: Да. Это мембер клуба The Hooligans MC, который... Там, в эпицентре событий всегда и всего.
0: Ты с этой историей поосторожнее, если мы начнем поздравлять, а у вас уже сколько, 10 тысяч по стране, вы просто все передачи будут заполнены поздравлениями. Но, тем не менее, конечно, поздравляем. Пошли дальше.
1: 21-24 мая в Чеченской Республике прошла внедорожная гонка Альфа-Рейс.
0: То есть это у нас постфактум мы сейчас пошли, да?
1: Да, это мы возвращаемся к событиям мотоспорта. До этого у нас была байкерская история, фестивали, мероприятия. А вот теперь по мотоспорту. И по моей любимой команде BN Racing. Адаптивные гонщики, которые там, естественно, участвовали, благодаря которым я, собственно, узнал о всех этих ралли-рейдах. События, заслуживающие внимания, это этап чемпионата России и мероприятия, в которых принимают участие, ну, прям отборные гонщики. И команда BN Racing, один гонщик у нас занял 3-е место, встал на пьедестал. Второй гонщик как раз вот адаптивный занял 7-е место. В общем, результаты достойные, классно прокатились.
0: Мы имеем в виду адаптивный это
1: с отсутствием руки. И готовится 3-й гонщик к выступлениям, который без ноги. Он сейчас является как техник команды, активно тренируется, и скоро, надеемся, его увидеть уже на трассе.
0: Но это не пара спортсменов?
1: Нет, они каждый в своем зачете, но в целом они команда.
0: Ага. Вот. То есть это просто объединение вот отважных людей, которые даже вот с каким-то вот таким повреждением организма, они вот не унывают и достигают всяких...
1: Но это объединение людей, вот там лидер, человек, который собрал команду, Антон Круглов, он врач, который занимается протезированием. Ага. И он сам увлекался гонками уже довольно давно, и вот так получилось, что нашли спонсора ГК-дела, Сергей Шишкарев, который подписал договоренность с Антоном о том, что он спонсирует команду. Чтобы ты понял, спонсирование команды – это большие-большие миллионы, даже десятки миллионов. Сейчас расскажу, почему тогда. Участие в каждой гонке, подготовка мотоциклов, которые очень высокого класса, это очень дорогостоящие, поездки, то есть надо фургон, мотоциклы, оборудование, все, например, отвезти в Чечню, прокатить там. Ну, это прям серьезная большая работа. И все это на протяжении всего сезона. То есть ребята же участвуют в чемпионате. Вот. И они будут участвовать еще и в «Шелковом пути». Слышал про такую гонку?
0: Конечно, да.
1: Это прям топовая гонка вот этой части мира. То есть следующее, куда они хотят попасть, это Париж-Дакар. Угу. Ну, теперь просто Дакар называется. Да? Это прям мирового уровня, топ-1 в мире. Шелковый путь – это топ-1 вот в европейско-азиатской части. Да. Ну, там же и Россия, и Монголия, и Китай в гонке. Угу. Вот. И там ребята едут неделю. Так вот, чтобы ты понимал, там участие одного гонщика просто порядка 18 15 тысяч евро просто за участие одного человека.
0: Угу. Вот. Это взнос, в смысле?
1: Это да? Взнос, да. Да. Угу. А помимо этого, обслуживание техники, которое, ну, ты сам
0: логистика
1: понимаешь.
0: Логистика вся, конечно.
1: Да, да, да. Понятно, да. Вот, поэтому собрать такую команду и второй год, чтобы она участвовала на чемпионатах, это просто гениально проделанная работа. И вот сейчас, поскольку я начал с ними сотрудничать, я бы действительно хотел, чтобы о них максимальное количество людей узнало. Потому что, во-первых, это само по себе мототема прям крутая. То есть люди на эндуриках совершают подвиги. А когда подумать, что у людей еще рук, ног нет, они едут на... Ну, тут прям вообще...
0: Да, да.
1: Тем, кто сидит на диване, прям вот они понимают, что можно встать и начать жить прямо сейчас. И вообще ничего не потеряно, даже если конечностей не хватает.
0: О, да. И прямо поем мы песню этим... песню славы. Этим, да, отважным ребятам, да.
1: Так, и немножко информации. В течение трех... А, кстати, Альфа-рейс — это этап, на котором участвует только мототехника. Там нету КамАЗов, баги и так далее. Это очень важный тоже момент, потому что обычно идут параллельно и грузовая техника, и автомобильная техника, и мотоциклы. А это зачет именно мототехники.
0: Вот. Окей, хорошо.
1: В течение трех дней около 90 спортсменов из разных городов России, Новосибирск, Архангельск, Воронеж, Екатеринбург и так далее, преодолевали более 500 километров живописных маршрутов, которые разделены были на 7 спецучастков. Степные просторы, песчаные участки, сложные дорожные условия. В общем, профессионалы и любители мотоспорта там участвовали. Среди, ну, дальше я уже, наверное, немножко рассказал.
0: Слушай, мы, особенно тот подсказывает мне, забыли про фестиваль «Штоль», который тоже пройдет у нас.
1: И вот совсем мы про него не забыли, он обязательно пройдет. Дай бог памяти, 14-16 июня.
0: Да.
1: Надо быть. Но это культовый фестиваль, это один из тех, про который не нуждается уже давно в упоминаниях.
0: Ну, да? тем не менее, напомнить.
1: Системообразующий фестиваль северо-западного региона.
0: Да, и большой привет в Лугу, Луга Моторс, мотоклубу. Молодцы.
1: Да, они молодцы. Системно делать вот столько лет, это дорогого стоит. Дальше, 6-7 июня, опять же эти выходные, автодром и город Драйв снова станет центром притяжения любителей мотоциклетного спорта. Здесь в третий раз пройдет фестиваль «Мотодрайв». Семейный праздник объединяет разные направления мотоспорта, собирает сотни участников. И фестиваль там у нас будет. «Мотодрайв» — это ежегодный семейный праздник для всех любителей скорости и отдыха. И у нас... там будут участвовать представители The Hooligans Family со своими мотоциклами. Их туда тоже зовут. И, насколько я знаю, там будет довольно большое количество известных музыкантов, которые там выступают и делают, собственно, шоу. Это если кратенько про мотособытия, о которых я хотел упомянуть в первую очередь.
0: Ну, у нас не так много времени, поэтому смотри тут.
1: Тогда мы можем сейчас немножко поговорить о фестивале «Рок для жизни», который будет 26-27, и где The Hooligans Family стал партнером фестиваля, и где мы вас всех будем ждать на активное участие. Фестиваль платный, проходит в клубе «Factory 3» на Севкабель-Порту. Приличный набор групп. Там и тайм-аут у нас, и Бахыт Компот, и еще там пара десятков групп.
0: И до ночи до самой будет?
1: Даже два дня. Два дня он будет. Я еще информацию полезную, вкусную.
0: Так.
1: Ну, фестиваль изначально из Калининграда пришел. Мы в первый год в нем будем участвовать. Я пока не могу прям точно рассказать, что и как там будет, потому что мы раньше не участвовали. Но форматы у нас-то отработаны, мы же там и на «Мир без наркотиков», и на «Окна открой», и на других фестивалях уже привыкли участвовать. Будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы это было весело. Тут уже вступаешь ты и задаешь вопросы, на которые я смогу или не смогу дать ответ.
0: А у нас уже завершение, собственно говоря. Мы ничего не забыли прямо такого совсем серьезного?
1: У меня есть список еще 70 мероприятий, которые я могу быстрым текстом вот так вот начать зачитывать.
0: Давай начнем хотя бы, да. Где тут у тебя? Ой, как много всего.
1: Да. Так, начнем с этих выходных. Байк-фест, лосиный мотогон, седлай ветер, город трудный, мотофестиваль шевели поршнями, ДРМ матрешек, ох, переполох, мотопикник Мотоуха, мотофестиваль движения Екатеринбург, пермский мотопикник Пермь, мотофестиваль ДР офицеров Таганрог, Важега-фест 26, Квакенбург-Тихорецк, мотоджимхана Иваново, открытие мотосезона в Сургуте, общегородское открытие мотосезона в Обске, выставка «Гараж» в Ефремове. Это все 6 числа.
0: Ты сам-то пойдешь куда-нибудь?
1: Я обязательно куда-нибудь пойду. Летний концерт в Твери, мотодвиж «Нефтеюганск», открытие мотосезона «Петергоф», открытие мотосезона «Полярные зоны». Отменили открытие мотосезона в Тольятти 9 числа. Так, про 6 закончили, теперь 9. Дальше 11. Мотопробег дорогами Калининского фронта. Мотофестиваль Козлопати, Павловский Посад. Экспедиция по следам забытых цивилизаций в Череповце. Дайте дорогу Конакова. Мотопати Масяня 12 июня в городе Кемерово. Байк Open Air, город Моршанск. Мотофестиваль Ажирбас-Кызыл. Это все по 12 июня мы идем. Байк-пати на трех озерах Хакасия. Банифест Усолье-Сибирское 12 числа. Байк-рок-фест Одержимость в Хабаровске. 12 не закончилось. 12 только началось.
0: Давай, наверное, уже мы...
1: Минута.
0: Давай.
1: Мотофестиваль Крэзи Движ Балакова. ДР мотоклуба Скиф и Нижний Тагил. ДР Сибирские братья МСС город Братск. Виллидж Пати город Брест. Байк-фестиваль Траектория Советский. Искандер Трефинг город Петухово. День России Петрозаводск. Рок-н-ролл в раю Джубга. Трофия фест «Кочующий красный слон» Иваново, к вопросу о названиях. 13 число, день города Борзя. Клубный мотопробег «Северск». Дальше у нас 18 число, анонсируем только от заката до рассвета в городе Кемерово. И следите за информацией, через 2 недели мы с вами увидимся и расскажем еще больше новостей, какие-то отчеты. И если вы будете задавать вопросы и присылать свою информацию, то всем будет интереснее, веселее. Всем спасибо. С вами был Антон Серфер Юлов, мотоклуб «The Hooligans MC».
2: Мотоновости на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.
3: Да ты с ума сошла!
4: До первой лужи!
5: Это же так страшно!
3: Мувитон!
6: Куда тебе такой мотоцикл?
7: Куда ты поедешь на нем?
6: Возьми себе попроще.
7: На кухню!
6: Полезла она на мотоцикл.
8: Как ты будешь на нем ездить?
9: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
10: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: часа ретро.
1: The French are glad to die for love. They delight

heaven is.

Да, все мы когда-нибудь состаримся, не сможем разогнуться, но у витрины с бриллиантами будем стоять ровно и прямо. Да, поэтому, да, бриллианты – это лучшие друзья девушки. Вполне практичный американский, да не только американский, взгляд на жизнь. Мэрилин Монро и эта песня «Diamond Eye Girl's Best Friend» из мюзикла 49-го года «Джентльмены предпочитают блондинок». И чуть позже появился фильм с Мэрилин Монро в роли, которая в этом фильме исполнила эту самую песню. Ну а это программа «Полчаса ретро». В студии автор и ведущая программа Александра Ромашова. Сегодня у нас будет разная музыка. Начали мы с Мэрилин, с прекрасной и вечно молодой Мэрилин, которой в этом году исполняется 100 лет, 100 лет со дня рождения. Вообще интересный год, 1926, столетие Тони Беннета также мы отмечали в программе «Полчаса ретро». В этот же год родилась и, насколько я помню, королева Елизавета покойная, моя любимая бабушка, тоже ее уже нет, уже 5 лет как. Ну, замечательные также российские актеры Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов и многие-многие другие. Певица Джули Лондон, о которой мы тоже сегодня вспомним еще чуть позже. В общем, как и любой другой год из 20-х, из 30-х, это год, когда рождалось поколение очень талантливых, очень интересных людей, среди которых и Мэрилин Монро. «I Wanna Be Loved By You». «Джентльмены предпочитают блондинок», а тут фильм «Джази только девушки» в русском переводе, он так называется. Все вы знаете эту песню. Написал ее в 28-м году для мюзикла «Good Boy». Герберт Стохарт и Гарри Рубин, стихи Берта Кальмара. Кстати, песня стала стандартом и вошла в великий список песен 20 века. Мэрилин Монро в программе «Полчаса ретро».

0: тили-дам, бу-бу-би-дуп.
1: Далее «My Heart Belong to Daddy», песня, тоже ставшая стандартом из фильма «Давай займемся любовью». В этом фильме ее исполнила Мэрилин в 60-м году, а также чуть раньше эта песня прозвучала в мюзикле. Автор музыки, кстати, Коул Портер, великий Коул Портер, в 38-м году. Фильм, нет, мюзикл назывался «Предоставь это мне». Мэрилин Монро в программе «Полчаса ретро».

name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What?

джазе только девушки, и Мэрилин исполняет эту песню со слезами на глазах. Но она как раз об этом, о расставании. I'm through with love в программе «Полчаса ретро». Кстати говоря, песня стала стандартом еще до того, как исполнила ее Мэрилин в 59 году. Эта песня была написана Гасом Каном, Мэтти Мальнеком и Фадом Ливингстоном. И в 31 году она вышла, а потом ее записали уже разные другие артисты, в том числе и Бинг Кросби был одним из первых, кто это сделал в 31 году. Давайте послушаем и его версию этого стандарта.

«Прощай, любовь, я больше не влюблюсь, с собой не позову, хочу быть лишь с тобой» или «Прощай, любовь». Дина Шур в программе «Полчаса ретро». Далее Фрэнк Синатра, его лунный альбом 66-го года «Moonlight Sinatra», в котором каждая песня посвящена Луне. Мы его как-то слушали в одном из предыдущих выпусков. Кстати говоря, что касается взаимоотношений Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро, то они действительно были. Не знаю, была ли это любовь, но они точно дружили и встречались, и не только встречались, конечно же, но это я бы назвала как такие отношения двух разбитых сердец, потому что они встретились после того, как Фрэнк разошелся с Авой Гарднер, а Мэрилин разошлась с Артуром Миллером. И Фрэнк очень горевал, когда Мэрилин покончила с собой или умерла. Ну, тут разные версии есть по этому поводу, мы не будем вдаваться в эти детали сегодня. Очень горевал, и горевал больше даже не сколько над тем, что потерял такую чудесную женщину, а что не смог помочь ей по-настоящему и предотвратить это событие. Вот такой вот был Фрэнк. Человек разносторонний, разный, иногда злой, иногда очень неприятный, а иногда очень добрый и очень душевный. Фрэнк Синатра, Moonlight Mood в программе «Полчаса ретро».

Джордж Майкл, которому в этом году исполнилось бы в июне всего лишь 63, но его не стало 10 лет назад, в декабре 2016 года. Ну а это была песня из его альбома «Songs from the Last Century» 99 года, в котором он, провожая 20 век, вспоминал свои любимые мелодии, оставшиеся в том веке, ну вот как бы перенес их в новый век. Это была песня «Роксен» группы «Полис». Конечно же, вы знаете эту версию. А далее в программе «Джулия Лондон», которая тоже упоминала сегодня в связи с тем, что родилась она в том самом 1926 году, что и Мэрилин Монро, что и Тони Беннет и многие другие. Тема «From a Summer Place» из фильма «Summer Place». По-моему, 65-го года. Джулия Лондон.

На сегодня все. Это была программа «Полчаса ретро». И в завершении этого выпуска Джонни Матис. Песня «Isn't it a pity?» Есть такая песня у Джорджа Харрисона, но это не его песня. Это более старинная песня Джорджа Гершвина на стихи его брата Айры Гершвина. Песня была написана в 1933 году, и прозвучала она в неудачном мюзикле «Pardon My English» назывался он. Ну а Джонни Матис, прекрасный Джонни Матис, которого невозможно не узнать, своей особенной манерой исполнения, исполнил эту песню и включил ее в свой альбом 1960 года «The Rhythms and Ballads of Broadway». Ну, баллады Бродвея и так далее. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: часа ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Возвращаясь вот к этим рискам, вот все-таки как было бы здорово, если бы
2: мотоциклы не падали.
1: Ну, я бы даже не так выразился. Если бы, предположим, прямо была некая сертификация некоторых людей или прямо целых компаний. Например, компания «Газпром», «Народное достояние». Каждый сотрудник там ювелирно водит мотоцикл, и можно прямо не бояться. Вы откуда, товарищ батюшка, вы откуда? Я из «Газпрома». Ну, пожалуйста, вот там залог не надо. Ну что, там, вот. А все остальные возьмем, боялись бы, да. Вот было бы какое-нибудь понимание.
2: У вас опять эти футуристичные идеи, что вот если был бы рай.
1: Ну, прямо по социальным группам прямо. Приходит человек и говорит, я вот...
2: Ну, если бы так было, конечно, было бы гораздо проще и спокойнее давать мотоцикл, потому что сейчас это все очень на тоненького. Да? То есть, повторюсь, ты можешь посмотреть на человека, что у него нарисовано в правах. Он мог получить права и не ездить 20 лет. Мог?
1: Мог, мог. Конечно, да.
2: У меня, собственно, в перевозках такое сплошь и рядом. Люди получают права, где-то в юности катаются, потом начинается вот этот активный жизненный период, там, семья, работа, дети. По правам огромный стаж, а фактически они там ездили пару лет, когда получили права, пока были молодые, вот разрыв, и вот им уже там 50 лет, и они снова там покупают какой-то мотоцикл и снова хотят поездить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Автоновости. От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
7: Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях, ну, у нас такой тут девичник своеобразный в студии образовался. Сегодня у нас женское мотосообщество под названием Steam Hard в лице президента Ульяны. Ульяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И также Алиса, вице-президент студии сегодня.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алиса, вы у нас уже были, да?
2: Очень-очень давно и не в мотосоставе, немножечко с другим подтекстом, как огненное шоу, которое поддерживает байкерское движение.
0: Ну, так что дорогу нашли легко, вы приехали на мотоциклах, как я поняла, да?
1: Одна из нас.
0: Частично.
1: Частично. 50%.
0: Мы знаем очень хорошо ребят из клуба Steam Head. Парголова, что означает в переводе на английский язык, грубо говоря. Но оказывается, у этого клуба есть женская половина, которую, видимо, вот вы, наверное, там вокруг них там крутились как-то, может быть, там жены или девушки, или просто подружки какие-то. Они уже думают, ну ладно, ну пусть они будут, только в отдельном клубе, только лишь бы к нам не лезли. Вот так примерно было или нет? Как вообще на самом деле?
1: Ну, да, приблизительно было именно так. Ребята хотели всегда с нами посещать мероприятия. Себя слышу не очень комфортно.
0: Громко или тихо?
1: Вот, так лучше намного, спасибо. И мы являемся, да, близкими подругами, кто-то девушками, кто-то женами наших вот ребят из Steam Head.
0: И вы все мотоциклистки. Я вот такой вопрос задаю не просто так, потому что у нас там есть очень критически настроенные люди, которые нас слушают и думают, вот опять пришли девчонки мотосообщества, а никто на мотоцикле-то не ездил, никогда я даже не видел мотоцикла.
1: Нет, мы катаемся очень долгие годы, я за рулем уже более 15 лет.
0: Вот это вот. Да.
2: Я не так долго, но я тоже езжу, да, активно.
0: А вообще, в чем смысл вот такого объединения? Зачем нужно объединяться людям? Ну, у парней они всегда, они там, ну, что-то чинят, что-то там про политику говорят и пьют много водки там или не пьют, или куда-нибудь ходят качаться в зал в какой-то. А женщина, да зачем? Женщина, она сама по себе, мне кажется, самодостаточна.
2: Ну, наверное, у нас приблизительно так же, как у мальчиков, просто тема разговора немножечко другие, да? Они там чинят про политику, а мы про бантики и заколочки, ну, грубо говоря.
0: Ну да, про нормальные женские темы.
2: Все верно, да, у нас свои женские мотопроблемы, которые мы можем обсудить с такими же девочками, да, соответственно, также друг друга поддержать.
1: Да просто встретиться на выходных даже, ну, с девчонками, это очень здорово. Все приезжают на мотиках, разговариваем там, у кого какие ситуации произошли за неделю, кто где покатался.
0: Ну, то есть, что сломалось? Подружки, просто говоря, подружки, только у всех есть еще и
1: мотоцикл. Я бы больше сказала то, что у нас такое вот сестринство, мы хотим формировать именно это. То есть такая поддержка максимальная и уверенность друг в друге. Вот этого очень хочется в нашем мире. Не просто какой-то вот дружбы, там, знакомые, а бок о бок идти как-то по жизни.
0: Интересно, а чем вот подруга отличается от сестры? Ну, от сестры ты не отвяжешься, она с тобой будет всю жизнь. Это как бы твоя карма. Да, а подругу мы сами себе выбираем.
2: Ну, тоже верно. В этом как раз, наверное, и есть смысл, что мы друг от друга не откажемся в любой ситуации, потому что мы друг друга называем сестрами. Бывают хорошие ситуации, бывают не очень хорошие, так же, как и дни. Но как у нас женщина, женщине дом. Поэтому мы друг друга будем поддерживать при любых ситуациях, а поэтому хотим называться сестрами. Все-таки.
0: Но мужчины все равно очень критически, я знаю, относятся к таким вот сообществам. Они считают, что уже на самом деле они все женщины там друг друга ненавидят на самом деле. Вот. Вот, и все у них там все не так, и какая-то и структура непонятная, и вообще там и непонятно, чем они занимаются. Ну, что-то, ну, выглядит очень симпатично при этом всегда.
1: Да, вот, наши мальчишки к нам относятся, ну,
0: серьезно.
1: С большим уважением, да? С серьезностью, да. И мы создаем определенную вот атмосферу, когда совместно где-то отдыхаем, какие-то мероприятия проводим. И также мы знаем то, что они всегда придут к нам на помощь, если нам потребуется какая-то мужская прям сила и поддержка.
0: А у вас общий клабхаус или у вас есть свой женский клабхаус?
2: Общий.
0: Да? Общий. Это в Парголово. Там, где проходит у них
1: патефон-пати, да,
0: вечеринки.
1: Проходит каждую пятницу, вот как раз завтра.
0: Вы тоже принимаете участие?
1: Обязательно.
0: Всегда, да?
2: Конечно.
0: А какую музыку вы любите?
2: очень сложный вопрос. Как я обычно на него отвечаю, мой плейлист – это «От инстасамки до лесоповала». Здесь сложно сказать про какой-то определенный жанр. Я вот, например, 100% меломан, скорее так.
1: У нас сейчас пара голова появилась не только, вот мы слушаем пластинки, но также у нас появилось и караоке, и гостям очень нравится, на самом деле, прийти, попеть, поиграть, там, побарабанить в барабанную установку, помузицировать.
2: У нас в целом приезжают музыкальные коллективы, ребята поют и действительно играют очень круто. Знакомимся также вот с музыкальными коллективами, которые хотят поддерживать и наши патефон-пати, приезжать к нам в гости и делиться своей музыкой. Очень интересно. С каждым годом все интереснее и интереснее наше мероприятие становится.
0: И, как я понимаю, вы давно уже этим занимаетесь, а мотосообществом стали около 2 лет назад, да? Какая-то дата такая.
1: Да, нам скоро исполняется 2 года.
0: 2 года.
1: Да, этой осенью. Закатим большой праздник.
0: А знакомы вы были до этого или познакомились уже непосредственно?
1: Мы познакомились вот в Парголово, как раз таки в КХ у ребят. Они нас и объединили.
0: А такого вот не было, чтобы там привела свою подругу еще? Ну, хотя, с другой стороны, зачем конкурентов тащить?
1: Почему? Мы вообще всегда открыты к любой дружбе. Мы стараемся приводить своих родственников, детей, мужей, партнеров, вообще друзей. У нас всегда очень весело, вот прям семья.
2: Коллег по работе.
1: Коллеги по работе. Всем welcome. Очень...
0: Но при этом обязательно иметь категорию А, мотоцикл, или друзей выбирают не по этому принципу?
1: Обычно это бывает так, то, что они приходят, потом приходят все чаще и чаще, и потом они уже приезжают на мотоцикле.
0: Вы свою секту затаскиваете таким образом.
1: Это наш план.
2: Это заговор.
1: Это заговор.
2: Это заговор.
0: В чем оказывают помощь вам? Вы сказали, что от мужской половины клуба Стимхаты всегда есть какая-то помощь, если вам понадобится. А какая может быть помощь? Ну, починить
1: что-то. Наталья сейчас расскажет, что буквально недавно.
2: Ну, мы все-таки девочки на мотоциклах. Есть нюансы, которые самостоятельно мы разрешить не можем. Я договорю, могу на примере ситуации рассказать. Я сколько, пару недель назад попала в ДТП. Ну, так вышло. У меня достаточно тяжелый мотоцикл большой. Я попала в ДТП, немножечко растерялась, потому что это не машина. И приехали ребята. Они меня поддержали. Они провели со мной все это время, пока мы там ждали ГАИ.
0: Вы, надеюсь, без повреждений?
2: Все в порядке. Все живы-здоровы. Пострадало только крыло автомобиля. Ага. Да, ну это опыт определенный. Но вот это именно та ситуация, в которой мне очень нужна была именно мужская мотоподдержка, потому что это все-таки пацаны.
0: Да.
2: Мне очень помогли, поддержали, приехали они буквально через 20 минут после моего звонка. Это очень ценно. Вот как эта ситуация. Либо там с ремонтом мотоцикла, опять же, какие-то вопросы, отогнать, перегнать. Все равно это что-то больше мужское. Мы со своей стороны поддерживаем как девочки на мероприятиях, да, та часть организации, когда у мужчин проседает вот это женское, да, та же самая готовка.
1: Украсить,
2: приготовить.
1: Создать настроение.
0: Тарелочки, цветочки.
2: Да, просто хотя бы даже взглянуть на порядок там женский рядом. Вот, да, так что мальчики нас поддерживают мужской частью, а мы их вот женской.
0: А жилетки у вас, кстати, одноцветные тоже, вот фиолетовые, зеленые, одинаковые, то есть это как-то, то есть серьезно они действительно к вам относятся, это показатель этого, да?
2: У нас зеркальные цвета, да.
0: Что да. Значит зеркальные?
2: Фиолетово-зеленые, зелено-фиолетовые.
0: А у них зелено-фиолетовые, да? А, у вас зеленый на фиолетовом фоне, а у них наоборот, да? О, интересно, кстати, интересные мысли.
1: Да.
0: Ну, давайте, девушки, я сделаю небольшую музыкальную паузу. Мы продолжим через пару минут. Немного хорошей музыки в эфире нам не помешает.

0: Ульяна и Алиса, женское мотосообщество Steam Heart, ну, это такое вот паровое сердце, да, или как?
1: Что? Ой, ну, как нет, мальчики либо... у нас голова, а мы сердце.
0: А, ну да, слушайте, как все логично у вас вообще, как приятно. И 2 года вы объединились, может быть, у вас есть устав, ну, если есть президент, вице-президент.
1: Да, конечно, у нас есть устав, естественно.
0: Он чем-то отличается от мужского? Есть там какие-то пункты, там, что, ну, я не знаю, какие там правила, ну, что-нибудь такое сугубо женское, например?
2: Ну, у нас немножко попроще, можно сказать, чем у мальчиков, потому что у них все-таки, ну, они объединение МС,
0: да, мы им сообщество. Но они не так давно стали МС.
2: Да, но тем не менее, все-таки, да, и, ну, у нас чуть-чуть попроще, но прям таких вот женских у нас нет, нюансов нет, все.
0: Ну, что, нельзя там ходить в розовом,
2: я не знаю. Да, пожалуйста.
0: Можно, да?
2: Нельзя ходить в розовом?
1: Да не, не было такого.
2: Не было такого.
1: Такого не было. Я просто пытаюсь вспомнить, ничего такого.
2: Ничего такого. Да.
0: Индивидуального. Вы чем-то занимаетесь, кроме того, что дружите и помогаете клубу Steam Heart, чем-то таким сугубо вашим, фирменным?
1: Да, у нас есть несколько вот проектов, которые вот и ведем именно мы и девочками. Один из наших проектов называется «Слушай сердце». Это мы берем интервью у женщин-мотоциклисток, разговариваем вообще об их судьбе, об их истории, тоже с какими сложностями они встречаются. Причем пока что все эти выпуски были сняты в Индии.
0: Ну да, ну, один из членов клуба Steam Heart, я напомню нашим слушателям, живет там как раз, по-моему, большую часть времени там проводит. И поэтому вы, наверное,
1: да,
0: тоже
1: мы там
0: все там
1: с
0: побывали,
1: познакомились.
0: Да?
1: Да. Я тоже живу в Индии очень долгие годы. Да, и именно там мы с ним и познакомились.
0: А так и не скажешь, я не вижу у вас солнечных ожогов как-то на вас.
1: Улыбка на лице иногда мне выдает.
0: Ну, разве что. Ну, вот давайте про ваши проекты продолжите рассказ. Я знаю, что у вас еще женское готовится мероприятие, о котором вы бы хотели рассказать.
2: Да, мы сейчас, да, запускаем, наверное, да, можно так сказать. Это будет мероприятие для девочек, не только мотоциклисток, для всех девочек, которые имеют отношение к мототехнике. Это мотоциклистки, это девочки, которые катаются двойками, девочки, которые просто любят мотоциклы и все, что с ними связано. Мы хотим вот создать большое женское комьюнити, в котором мы также можем делиться какими-то нашими женскими проблемами, друг друга поддерживать, всячески активности на эту тему, мероприятие только для девочек.
0: То есть это где-то вы будете на территории, может быть, клуба, да, там проводить и приглашаете всех, то есть как бы расширить свой ареал присутствия.
1: Да, мероприятие открытое, вообще любая девушка может прийти.
0: Обязательно мотоциклистка?
2: Нет.
1: Ну, вообще, у кого сердце лежит вообще к мотоциклу?
2: Да. Может быть, всю жизнь мечтала, хотела сесть на мотоцикл, и вот просто ей интересно, она хотела бы, да, там, или просто нравится мотоцикл. Мы всех девочек ждем к нам в гости.
0: Слушайте, а есть другие разные женские мотоклубы? Вы с ними в каких-то отношениях состоите, как-то встречаетесь? Вы ненавидите друг друга, дружите? Или льстиво улыбаетесь друг друга, на самом деле нет?
1: Мы стараемся поддерживать такую дружественную связь. Вот только недавно мы вернулись с Алисой из Раменского, из Подмосковья. Ездили к женскому сообществу «Леди Психа». Мы ездили на открытие мотосезона.
0: Да, вот жаль, они в Москве, мы все время их приглашаем, но им тоже сложно как-то привязать поездку в Санкт-Петербург с посещением радио одновременно, наверное. Вот, но надеемся, что получится когда-нибудь. И что вы там с ними делаете вместе? Они вас как-то встречают там, видимо, да?
1: В этот раз нас очень тепло встретила Марина, она член клуба. Мы классно провели время, съездили на экскурсию в Коломну, вот на самом мероприятии было очень здорово, ну, организовано. Вкусно поели, попили, потанцевали,
0: в конкурсах поучаствовали. Теперь ждете их сюда, соответственно, да, будете принимать их как-то. Я не спрашиваю, сколько у вас человек, но вообще у вас достаточно большая компания, чтобы, скажем, делать какие-то такие большие выезды куда-то.
1: У нас вообще очень большая зелено-фиолетовая семья.
2: Да.
1: Ну, то есть мы как мальчишки, девчонки, дети. Да, нас много.
0: Ну, тогда давайте поговорим все-таки о поездках. Это все-таки самое главное для любого мотоциклиста, даже если он женщина. Такое тоже бывает, как мы уже выяснили. Вот у меня к вам вопрос, Ульяна. Как вы оказались в Индии вообще? Что вы там делаете? Вы там работаете? Вы там ездите на мотоцикле или специально приезжаете сюда, чтобы поездить? Как вообще это происходит у вас? Логистика.
1: Ну, так сложилась жизнь у меня, что сразу после окончания института я уехала в Индию. Это было уже очень давно, уже 15 лет назад.
0: По распределению.
1: Не по распределению, но поступило предложение. Я решила, почему нет. Прокаталась не 2 года, я прокаталась на скутере. Привыкала как-то к движению, а потом пересела на мотоцикл, который сейчас в России появился, Royal Enfield.
0: Да,
1: да. Да, сейчас очень популярен, он часто вижу на дорогах. Вот катаюсь в основном на нем. Сейчас вот недавно приобрела здесь, в Санкт-Петербурге, тоже Royal Enfield.
0: То есть здесь вас тоже можно увидеть на мотоцикле иногда,
1: можно,
0: когда вы здесь появляетесь. А вообще Индия ассоциируется, ну не знаю, вот лично у меня все время с этими вот красавцами Болливуда и красавицами, и многие из них тоже на мотоциклах, и мотодвижение у них достаточно развито. Вот ваш взгляд на это, действительно ли там так много красивых мотоциклистов и вообще красивых людей? Как в кино.
1: Там все именно как в кино. Вот как в фильмах болливудских показывают, все именно так происходит. Все с такими с чудесами, с песнями, с плясками. Ну и, конечно, сама мотокультура, там редко встретишь машину. Вот это большая редкость, потому что узенькие улочки, ну, это что касается там всяких деревень. А так, в основном, это мотоциклы.
0: Я слышала еще такую вещь, как вопиющая антисанитария. Это имеет место быть?
1: Ну, это такое предвзятое мнение очень. Я болею реже, когда нахожусь в Индии.
0: Наверное, климат вам благоприятствует. А климат, кстати, какой? Вы где живете там?
1: Я живу в Гоа.
0: Это курорт.
1: Да, сейчас там мунсун, сейчас дожди очень сильные, прям 5 дней в неделю.
0: Поэтому вы
1: заливает.
0: Здесь.
1: Я приехала, потому что соскучилась очень по девчонкам, по мальчишкам. И здесь начинается сезон, столько мероприятий. И здесь начинается сезон, столько мероприятий, столько всего интересного.

0: Когда были эти рюкзаки, эрго-рюкзаки, вот я помещала ее в рюкзачок, и мы с ней так передвигались.
1: На скутере?
0: На скутере и на мотоцикле тоже.
1: Ну, там, наверное, в принципе, это правило не возбраняют.
0: Это не возбраняется, да.
1: У них, кстати, вообще есть правила дорожного движения?
0: Никаких правил. Я называю это интуитивное движение.
1: То есть, а там же еще, наверное, левостороннее, да?
0: Да.
1: И как вообще в этом жить?
0: Ну, привыкаешь, как и ко всему.
1: Хорошо, тогда вопрос к Алисе. А у вас, когда мотоцикл появился, и вообще с чего вдруг он появился?
2: А, мотоцикл у меня появился 4 года назад. Ну, мой первый мотоцикл. А, началось все, как я уже и говорила, с огненного шоу. У меня был коллектив огненного шоу. Мы с ребятами выступали с огнем. И совершенно случайно познакомились с ребятами-мотоциклистами, которые организовали фестиваль. И попали на первый фестиваль. Было это около 10 лет назад. И с этого дня мое знакомство с мотокультурой, прямо даже близкое знакомство, началось вот на протяжении 10 лет. Соответственно, я по фестивалям как артист огненного шоу была. И вот, да, 4 года назад я все-таки решилась, что, наверное, нужно пойти получить права и уже сесть на мотоцикл.
1: Вирус попал.
2: Да, конечно же. До этого ездила двойкой, и начинаешь понимать, что почему меня, собственно, все время возят. Я уже хочу сама ездить, потому что машину я вожу много лет, достаточно опытный водитель. Вот пришла таким образом к мотоциклу 4 года назад.
1: Ну, это большая разница, наверное, все-таки между мотоциклом и машиной, где ты все-таки как-никак, но все-таки защищен.
2: Да, большая разница, но и также большая разница с точки зрения свободы и восприятия, потому что любая езда на мотоцикле ощущается как полет. Я помимо того, что езжу на мотоцикле, я еще езжу верхом. Это вот приблизительно тот же самый полет.
1: Да, я вот тоже слышала, что именно лошадь, вот она больше похожа,
2: да,
1: чем
2: да.
1: Опыт езды
2: даже
1: на лошади,
2: по
1: чем на велосипеде, например, да?
2: Да, даже по посадке более похож, конь на мотоцикл. Да, и, соответственно, машина, это, конечно, другое. Ты едешь в коробочке, ты там можешь чем-то своим заниматься. Когда ты едешь на мотоцикле, ты полностью сосредоточен на дороге, вот на этом полете, на открытом сердце. Это, я не знаю, как передать это словами, но вот...
0: Это поймет только тот, кто тоже катается.
2: Да, тот, кто тоже катается, да.
1: Я вот, знаете, вот разговариваю с вами, мне вдруг такой вопрос возник. А вообще общение в рамках клуба, мероприятия клубные, они не мешают именно поездкам? Потому что мне кажется, что у нас такой короткий сезон и так мало времени, что еще тратить это в драгоценное время на организацию чего-то. Лучше куда-то ведь сесть и поехать на выходные.
2: Но это же можно сделать в разные дни, в конце концов. В одни выходные мы можем мероприятие провести, собрать гостей, на следующие выходные мы собрались и поехали куда-нибудь вместе всей семьей.
1: Ну, у нас такая непредсказуемая погода, ведь вот тут...
0: Конечно, надо еще выбрать солнечный день.
1: И хмурый день для того, чтобы организовать мероприятие.
2: Да, но мы всеми силами стараемся под нашу погоду подстроиться, потому что других вариантов у нас, к сожалению, в Петербурге нет.
1: У вас тоже дочка, да?
2: Да, у меня тоже дочка.
1: Она уже достаточно взрослая для того, чтобы ездить с вами,
2: да,
1: вместе, да?
2: Ну, со мной она сейчас не ездит, она со следующего года садится сама, ей будет 18 лет, она уже идет, будет получать категорию, да, садится. Слушайте. Естественно, за рулем она мотоцикла уже сидела самостоятельно, да, не только двоечка, и сейчас она уже прям вот попросила ей подарить на 18-летие, соответственно, обучение на права категории А и Б сразу.
1: Получается, что это тоже наследие. Единственная все-таки зараза. Да?
2: Да, я могу еще рассказать, что у меня обе мои бабушки имели права категории А.
1: Да что вы?
0: Как здорово.
2: Мама моей мамы водила большой Урал. Они с дедушкой путешествовали на Урале. Она была за рулем.
1: Она была за рулем,
2: да.
1: А дедушка был пассажиром.
2: Да,
1: вот это да. Вот это история.
2: Так что, когда
0: вот такие женщины.
2: Когда я маме сказала, что я покупаю мотоцикл, у меня, собственно, в семье никто не удивился. Почему-то. Абсолютно.
1: И вторая бабушка тоже.
2: И вторая бабушка ездила в институт из Калуги в Москву на мотоцикле.
1: Вот это история.
0: Поэтому не удивляет то, что и следующие поколения продолжают эту традицию.
1: А бабушки были живы, когда вы уже получили категорию и начали кататься сами? Поделились с ними каким-то опытом?
2: Одна бабушка, к сожалению, уже ушла на тот момент, а вторая у меня жива-здорова. Буквально я вчера к ней заезжала, она спускалась со мной посмотреть на мой новый мотоцикл. Ей очень понравилось.
1: Не возникло желания прокатиться в качестве пассажирки?
2: Нет, но ее накрыло ностальгией. Прошу прощения за контекст.

0: Текст Дарьи, она вот рассказывает, как она прямо в платье, в ситцевом, на мотоцикле, из Калуги в Москву.
1: Вообще.
0: Не было никакой экипировки, соответственно, еще, да, и она вот грязная, все на этих мотоциклах, но счастливые. Вот, что где-то в Москве была площадка, куда ребята ездили тренироваться, вот, именно на мотоциклах, да, вот она до института.
2: Чудесная история, действительно. Я напомню, что сегодня у нас женское мотосообщество Steam Heart, мы продолжим через пару минут.

0: продолжаем наш разговор с девушками из женского мотосообщества Steam Heart. Это Ульяна, президент, и Алиса, вице-президент. Обе прекрасные мотоциклистки, наверное, с большим километражом. Да?
1: Ну, да. У меня вообще сезон не заканчивается.
0: Да, в Индии, конечно, да. А куда ты вообще из Индии выезжаете, когда вы там проживаете, какие-то поездки дальние, близкие?
1: А вы знаете, Индия, на самом деле, она хоть и такая маленькая страна по территории, но она настолько разнообразная. Здесь тебе и пляжи, и пустыни, и горы. Поэтому мне вот пока достаточно, да.
0: А Россию, матушку?
1: Нет, пока что такого опыта не было. Вообще это вот, наверное, первый год, когда я приезжаю вот на так долго. Ну, так что быть, все впереди.
0: Ну, может быть, в этом сезоне удастся вот в этой поездке, тем более с мотоциклом. Ну,
2: да, удастся обязательно. У нас больше, скажу, есть в планах.
1: Планы, конечно, есть. Да, обязательно. Ну, не прям такие длительные путешествия, но вот... Москва вообще нас ждет всегда.
0: Тогда, Алиса, а вы где уже побывали, что повидали? Планы строите?
2: Ну, вот план у нас совместный — Москва, да. Я пока на такие дальние расстояния не выезжала. Ну, вот, пока не было возможности с точки зрения мотоцикла, потому что был маленький, малолитражный. Сейчас большой уже, который, на котором можно ехать далеко и долго. Но вот пока только в планах. Максимально далеко — это вот Карелию мы выкатывались. Я думаю, у нас все еще впереди.
0: Слушайте, я вот еще о чем подумала. Ведь президент, получается, живет в другой стране, можно сказать, иностранец. Да, как вы вообще обходитесь здесь?
1: Мы прекрасно коммуницируем, благо то, что сейчас позволяют вообще...
0: Ну, это да, да, но все-таки личное общение. Вот вы говорили про организацию мероприятий, праздников каких-то.
2: Ну, нам ничто не мешает общаться по видеосвязи. Да, мы прекрасно коммуницируем. Это действительно не возникает никаких проблем. Мы на связи всегда, несмотря на разницу в часовых поясах. Да, на связи.
1: У нас есть даже один член клуба, она живет во Вьетнаме и тоже.
0: Я, кстати, хотела спросить, да, у вас, наверное, там уже целое отделение в Индии завербованных.
1: Ну, прям отделение у нас не сформировалось еще, но в целом один тоже из наших проектов больших в Индии — это создание вообще мотокомьюнити русского. У нас есть мотофанго, это такой большой чат, почти на 3000 человек, и мы в ГО организовываем и всякие выезды разные, тоже мотомасленицу проводили, тоже поддержка на дороге.
0: Дорожные инциденты при отсутствии правил каких-либо, ну и, по всей видимости, как-то и судить там сложно, если правил нет как таковых. Вообще там случаются?
1: На самом деле это большая редкость. И самая большая опасность на дорогах именно в Индии — это животные, которые могут выбежать тебе под колеса. Коровы, быки, обезьяны, собаки.
0: И они могут нанести вред мотоциклу.
1: Ну, наверное, мотоцикл, ну вот, ничего ему не будет, потому что это тяжелая какая-то техника, но многие передвигаются на скутерах, и тут уже может быть проблема.
0: Скажите, вот когда вы приезжаете сюда, вы чувствуете какую-то вообще вот разницу в темпе жизни, в ритме жизни, в мотодвижении, в частности?
1: Ну, когда я сюда возвращаюсь, меня здесь встречает моя семья, вот так вот тоже окружает заботой и любовью, и я прям тороплюсь сюда ехать. А так темп у нас очень плотный, график мероприятий, календарь, да. Здесь, конечно, прям такая суета. В Индии все-таки такое расслабление, даже несмотря тоже на большое количество всего происходящего.
0: На каком языке? На английском там разговаривают в основном?
1: Да, английский.
0: Ну, а сама вообще, само вот место, вы где живете, Гоа, там, наверное, оно такое интернациональное.
1: Оно самое. Да, место интернациональное, но есть прям вот все по деревням так распределено. Мы как раз живем в такой деревне, где очень много...
0: Русское сообщество,
1: да? Да, большое русское сообщество.
0: А большое — это сколько?
1: Ну вот у нас вот наш чат, да, наше мото-комьюнити, ну вот 3000 человек. Ну люди меняются, там сезон кто-то пробудет, потом приезжают следующие. Но мы в целом тоже, ну вот и сейчас поддерживаем связь.
0: И все ездят на мотоциклах.
1: И все ездят на мотоциклах.
0: Можно ли сказать, что люди, даже русские люди, которые там проживают как-то благодаря, может быть, теплому климату и дружелюбию местного населения, сами становятся более дружелюбными, нежели мы, петербуржцы, угрюмые, мрачные, иногда человека нелюбивые, ну и так далее?
1: Не знаю, ну, мне встречаются очень дружелюбные, открытые люди, петербуржцы или нет. В Индии просто солнца больше. Возможно, из-за этого и настроение
0: конечно,
1: такое
0: конечно.
1: Более веселое.
2: У нас нехватка витамина D, так говорят петербургских людей, да, катастрофическое. Но так как мотосезон – это лето, то сейчас летом люди больше улыбаются.
1: Да, возможно, поэтому у меня нет такой вот большой разницы. Потому что летом приезжаешь, и в целом петербуржцы все расцветают.
0: Ну да, долгожданное время. Погода благоприятствует, не такая, как была на прошлой неделе. Есть ли у вас в планах посещение каких-то общегородских петербургских мероприятий? Или, может быть, не обязательно общегородских, а российских?
1: Фестиваль у нас ближайший, Штоль.
2: У нас ближайший фестиваль, мы поедем на Штоль обязательно.
1: Да. Увидимся, да. Что там?
0: У вас будет палатка там какая-то своя, в которой вы будете жить или?
2: Ну, она у нас не общая, конечно.
0: Нет, да, в смысле, свой лагерь какой-то, я имела в виду.
2: Да, семейный лагерь у нас обязательно будет, да. Наш семейный зеленый.
1: Ну да, мы приезжаем чуть-чуть пораньше, да, приедем, чтобы организовать. Опять же, нас очень много всегда.
0: То есть сначала парни вас туда запускают, чтобы вы там всех комаров накормили заранее, чтобы они потом к ним не лезли.
1: Вот такая любовь.
0: Да, и устроили им быт, поляну.
1: А нет, почему? Нет, не то, что парни нас запускают. Мы поедем вместе с парнями туда. Угу. Это же тоже надо построить, организовать.
2: Мы будем делать это вместе. Угу. Да, организованно, вместе, всей
0: то
2: семьей.
0: То есть на все дни мероприятия, да? Там 3 дня, по-моему, да? Угу. Ну, еще у нас что там ожидается? Выборг?
2: Балтика, это конец июля, а до этого еще будет Лавпрохват. Угу. Тоже, да-да. Соответственно... Ну, Лавпрохват мы даже, наверное, пораньше поедем, чтобы не 3 дня захватить, а побольше, потому что...
0: А в этом году уже что-то у нас же было. У нас было и открытие сезона, и Мотофэмили Фест, там много чего другого.
2: Да, открытие сезона. Мы были как раз в Раменском в гостях у Леди Психа. Мы как раз ездили по случаю открытия мотосезона в Москву.
1: Да, это совпало. Прям одни и те же даты были. У всех было открытие 16 числа.
0: Ну, наверное, у всех лето начинается примерно в один день у мотоциклистов. Но то раньше, то позже, правда, каждый год по-разному. Давайте сделаем еще одну небольшую паузу музыкальную. Надо, кстати, не забыть передать обязательно привет вашей мужской половине, вашего сообщества фиолетово-зеленого, зелено-фиолетового. Давайте передадим привет поименно или так просто большой привет.
1: Мы сегодня увидимся, на самом деле. У нас сегодня встреча.
2: Вот уже, да, через пару
1: часов. Через пару часов. До встречи.
0: Они, кстати, слушают, контролируют как-то наш разговор сегодня.
1: Они наверняка нас слушают, но не контролируют. Это не из-за контроля, это просто такая поддержка.
0: А вообще как-то они могут оказывать влияние на вас, ну, что-то заставить делать или... Ну, я понимаю, что с женщинами сложно, это сложный контингент, но все-таки вот,
1: я не могу вспомнить ни одной ситуации, чтобы вот прям что-то было принудительное.
2: Ну, нет, конечно, заставить нет, попросить, да. Ну, это просто другая форма
1: обращения. И то тут все очень добровольно.
2: Да, все на добровольной основе у нас исключительно. На хороших отношениях, на теплом семейном и на добровольной основе.
0: Небольшая музыкальная пауза в эфире Моторадио.

0: Продолжаем наш разговор. У нас сегодня в гостях мотоклуб, мотосообщество Steam Heart. А вообще, чем сообщество от клуба отличается?
1: Ну, у нас, наверное, более так...
0: Лояльно все.
1: Более лояльно все.
0: Все спокойно. Никаких особых требований, скажем, ну, вот как в серьезном мотоклубе, как говорят, да, проспект, наверное, хэнграунд, проспект, потом ты становишься членом клуба, у вас какой-то испытательный срок.
1: Ну, конечно, мы присматриваемся к каждой участнице вообще. Но в целом это люди, которых мы уже знаем, которые с нами проводят очень много времени. У нас эта процедура проходит, да, более лояльно, где-то, наверное, более ускоренно.
2: Но на будущее, если мы будем, соответственно, привлекать тоже девочек сторонних, так сказать, да, тогда, да, эта процедура будет иметь место быть. Да,
0: то есть это, ну, вот мото-девичник, который вы организуете, это в том числе и возможность... кому-то поближе познакомиться и захотеть вступить в ваше сообщество.
1: Ну, это не с этой целью мы его организовываем, мы просто хотим познакомиться с девчонками. Мне очень приятно проводить время в обществе девушек, которые вот как-то так же горят мотоциклами, как и я, с которыми можно что-то обсудить, что-то спланировать, которых это восхищает также.
0: А что значит гореть мотоциклом? Это гореть именно вот желанием сесть поскорее куда-то уехать, поездки, или сам мотоцикл? Он вызывает такой вот.
1: У нас в целом все разговоры
2: о мотоциклах.
1: О мужчинах и мотоциклах.
0: Ну а что про них можно говорить? Ну вот мотоцикл, да, вот хороший, да. Новый, старый, сломался, не сломался.
2: Ну как это? Он столько едет, там я вообще со светофора, как стартанула.
1: А вот тут мне было неудобно.
2: Туда, вот ты меня подрезала там.
0: А, то есть все-таки поездки, то есть вы и мотоцикл. Не то, что там о мотоцикле, вот он стоит, вот у него крыло, вот у него мотор.
1: Ну, у нас вот стоит, например, в клабхаусе еще мотоцикл, который мы хотим там как-то его перекрасить, оформить. У нас несколько мотоциклов, кстати,
2: по-моему,
1: в КХ, да, которые такие проектные, чтобы они красиво стояли там для фотозоны, вот их мы обсуждаем.
2: Знаю, мой очень красиво под окнами стоит, я смотрю иногда и любуюсь там на работе, выхожу, это моя прелесть, стоит. Вот мой красавчик.
0: Вообще у нас женское мотодвижение в Петербурге за последние годы, конечно, очень выросло. Стало много мотоциклистов, и категорию А получают в школах в основном женщины. Правда, не все из них потом становятся мотоциклистками. И вообще, даже, ну, может быть, просто, не знаю, хочется вот иметь категорию А. Попробовать себя в этой сфере, такое бывает. Хорошо, это плохо, нормально, это ненормально. Вообще, о чем это говорит, такая вот свобода?
1: Это вот только сегодня мы с Алисой разговаривали. Это иногда бывает женская мечта. Вот такая какая-то вот нереализованная, у кого-то наоборот, ты стремишься к этому, вот к этой свободе, да, к распахнутому сердцу.
0: Я, да? Иногда тоже думаю, что я бы, наверное, села, я бы проехала, да, это здорово, иногда завидую даже как-то. Ну, я сразу представила, как я с него соскакиваю с мотоцикла, задеваю за что-нибудь, царапаю себе ногу, потом он у меня месяц болит, вот, и, ну и так далее. Вот, вот у меня почему-то такие ассоциации.
1: Может быть, какой-то опыт был у вас просто, ну, такой травматичный.
0: Ну, только велосипедный, да.
2: Тут, наверное, не надо строить сценарии, которых еще не случилось. Вот. Но попробовать это все-таки имеет смысл. Меня вот второй день уже преследует, я Ульяне рассказывала сегодня, женщины, которые подходят и говорят: «Господи, как красивая девушка на мотоцикле, я так всегда хотела, а вот не сложилось». С маленьким ребенком идет девушка, ну там лет 30. Я ей пытаюсь объяснить, так почему же нет? Еще же не все, еще куча времени.
0: Нет,
2: у вас для этого
0: вырастить,
2: есть. Да, ребенок подрастет, и я не вижу никаких препятствий для того, чтобы отказывать себе в своей мечте хотя бы попробовать. Просто мне кажется, сейчас женщины стали гораздо решительнее. Я сейчас, может быть, да, громко, да, это буду сказать, да, но действительно сильнее и решительнее в своих желаниях и в их воплощении. Это касается также не только мотоциклов.
0: Нет, ну а как же инстинкт самосохранения, здоровый, сохранение в том числе красоты? Это же как-то можно же расшибешься, потом муж родной не узнает.
1: Я вообще такие, у меня нет таких мыслей. Я об этом не думаю.
2: Нет, вообще нет. Это может произойти не только на мотоцикле. Можно уйти и по улице споткнуться, упасть, разбить себе нос, в конце концов. Вот. Также точно можно попасть в аварию на машине. Здесь мы, к сожалению, не застрахованы от таких ситуаций. И мотоцикл к ним отношения не имеет напрямую. Это просто вот. Должно быть просто
1: личное. Это сколько желание. Новых ощущений.
2: Да.
1: Ты прям, ну, новый отрезок жизненный.
0: Я не знаю, есть люди, которые различают мотоциклисты и мотоциклистку. Если у нее там нет на шлеме каких-то косичек, то я, например, не всегда понимаю, там мальчик это за рулем или девочка едет. А вы как-то друг друга видите вообще, что это вот видно, что женщина?
2: Я не знаю, видно вообще, на по фигуре это видно же, что это женщина.
0: Не, ну сейчас и мужчины-то разные бывают.
2: Ну, это
1: и женщины тоже.
2: На самом деле. Да нет, можно, конечно, отличить девочки от мальчика. Я вижу девочку от мальчика на дороге на мотоцикле.
0: Ну, у вас более опытный взгляд.
2: Ну,
0: большая насмотренность.
2: Возможно.
0: Вы тоже так же, женщины, приветствуете мотоциклистов и друг друга рукой, да?
2: Конечно.
1: Возможно, даже более яро.
0: Да.
2: Главное, руль совсем не отпускать. Тогда что? Да, обязательно, конечно.
0: То есть все-таки мотосообщество, независимо даже от пола, оно остается сообществом все-таки.
2: Да, безусловно. И даже ситуация с моим ДТП, удивился даже водитель, с которым мы попали в эту ситуацию, молодой человек на машине, потому что пока я стояла, и каждый проезжающий мимо мотоциклист,
0: каждый,
2: никто не проехал мимо, каждый остановился, спросил, нужна ли помощь, чем помочь, кому позвонить, вот все ли в порядке, каждый.
0: Здорово.
2: Вне зависимости от пола, да, мотоциклистов.
0: Ну вот в этом смысле, конечно, это сообщество вызывает чувство зависти, хорошей зависти, конечно, потому что, я не
1: автомобилисты
0: знаю,
1: так не поддержат,
0: нет,
1: конечно.
0: Нет, слишком много, они все слишком ненавидят друг друга, мне кажется. Потому что мотоцикл, ну можно ли так сказать, что мотоцикл это все-таки праздник? То есть машина это рабочая лошадь, а мотоцикл все-таки праздник.
1: 100% да.
2: Да.
1: Это для души, это техника прям для души. Когда ты садишься в любом настроении, будет это какой-то, ну не знаю, грусть, печаль или наоборот, какое-то суперсчастье, вот отключаешься от каких-то мыслей таких негативных, и просто вот ты и дорога.
2: Лучший психолог.
1: Согласна.
0: Голову выветривает, мысли дурные, все такое. Ну что ж, давайте напомним, когда у вас мото-девишник будет?
1: У нас он будет в эту субботу.
0: Он 6-го?
1: Да, 6 число. Да, он пройдет у нас в Парголово. Ну и все подробности, наверное, у нас в группе ВК.
0: Да, у нас ссылка в группе Моторадио в анонсе программы как раз на это сообщество. Так что вы при желании всегда тоже, дорогие слушатели, можете посмотреть и присоединиться к девушкам.
1: Слушательницы.
0: Слушательницы,
1: конечно. Да, мальчиков у нас не будет на мероприятии.
0: Вообще?
1: Ну, у нас, да, как человек, который нам помогает, да, он мужчина.
0: Ну, ладно. Ну что ж, мотосообщество Steam Heart, и большой привет Steam Head, соответственно, мы опять передаем. Ульяна президент, Алиса вице-президент были сегодня у нас в гостях. Спасибо, девчонки, приходите еще, приезжайте, поговорим.
1: И вы тоже заезжайте.
0: Спасибо, спасибо, всего доброго, до встречи.
3: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: У нас сложилось свое небольшое комьюнити, что интересно. Мы их называем арт-мото-гараж-друзья.
5: Friends.
4: Friends, да-да-да. У нас недавно тут киновечер проходил. Мы собирались своим небольшим тесным кружочком.
5: Так.
4: Вот все друзья, которые, назовем их амбассадоры,
5: так,
4: приехали, посидели, чипсики поели, фильм «Самый быстрый индиан» посмотрели.
5: Так.
4: Ну, круто было. У нас же большие вот эти экраны. И ребята пришли с запросом ко мне, давайте собираться вместе, смотреть фильмы, обсуждать что-нибудь. Ну, было душевненько.
3: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
6: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
7: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
8: Каждую пятницу в 3 часа дня.
9: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
10: Моторадио. Your lifestyle. You're listening to Best.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 345 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 5 человек. Ранен один человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Все мото, которые мы сейчас выставляли, мы их продавали, поэтому для нас еще как бы некий момент коммерции был. Вдруг кто-то сейчас, так сказать, выпив немножко пивка на фесте, о, хочу его, сейчас у меня в кармане есть нужная сумма, забираю. Да, какое-то количество запросов было, но это в основном были запросы от просто зевак, которые пришли на фестиваль посмотреть мотоциклы, но никак вообще не связаны с мотокультурой. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то целевая аудитория, которая реально тебе поможет, ты дал узнаваемость своему бренду, но, с другой стороны, очень много голых запросов, которые, на самом деле, полностью бесполезны, только съели твое время.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Your lifestyle.
3: Your drive.
2: Real rock music.

0: как появляются звезды, Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофонов.
9: Митка Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкаев.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там
14: Вот, там дорога,
15: а дальше,
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
18: «Apple Jam».
19: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача, беседуем с самим Вячеславом Балакишеевым, он же Басмач. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Александр.
5: Ну, только ленивые не знают, или совсем неинформированные люди не знают, что ты увлечен теперь эндуро, но не просто поездками, но и всяческими улучшениями мотоциклов. И в этом свете у тебя образовался параллельный проект. Помимо твоих основных работ в мастерской, ты еще сделал специальное такое чудесное средство быстрой замены блока управления двигателем на мотоциклах эндуро. И в этой связи хотелось бы сегодня вернуться, мы уже говорили об этом, но несколько освежить эту тему и рассказать о том, на какой стадии сейчас у тебя находится это замечательное устройство. Прошу.
6: Ага, сейчас все отвечу. Ну, давай я чуть-чуть тебя поправлю. Значит, на самом деле история возникновения вот этого продукта, про который ты говоришь, а это именно переходной комплект на другой блок управления двигателем, значит, он родился из моей неудовлетворенности тем, как работает купленный мной мотоцикл. То есть я купил мотоцикл, подумал, что как бы он замечательный, значит, 450 кубов, водяной мотор, одноцилиндровый, на впрыске, то есть типа все должно работать как надо и прочее. А как бы впрыск как бы отстроен был весьма коряво. Ну, с явными там косяками по режиму прогрева, режиму там полной нагрузки и прочему. Вот. При том, что тот блок управления, который использовался, он, ну, как бы не был инструмента, которым можно изменить настройки. То есть, как бы с ним ничего не сделать было. То есть, вот что есть, то и есть. Как бы. Соответственно, почитав форумы там тематические, где народ на таких же мотоциклах ездит, я увидел, что люди покупают там новую проводку, новый блок управления, там новую кучу датчиков. Все это долго и старательно ставят, значит, и потом, значит, наступает их счастье, когда у них блок управления, который хорошо читается диагностикой, шьется, там, программируется и прочее, как бы все работает более или менее понятно.
5: Дай справку уважаемым слушателям. Ты говоришь о том, что... Ну, ты говоришь о замене блока управления. А что, штатные блоки управления, они как-то не подвержены апгрейду?
6: Слушай, ну, как бы китайцы, которые делают, они какую-то приблуду придумали для обновления, но она не дает возможности открыть для себя настройки. То есть, как бы ты, условно говоря, купил донгл, который воткнул в мотоцикл, нажал кнопочку, что-то там загрузилось.
5: Донгл — это флешка.
6: Ну, типа флешки, то есть на которые в диагностический разъем вставляется. Вот, что-то там загрузилось, и аллилуйя, типа, должно быть все лучше. Вот, а оно как бы сомнительно лучше. Соответственно, в варианте, ну, то есть был блок управления Сейлифу китайский, то есть я не знаю, с чего его содрали, то есть, ну, с чего-то, безусловно, содрали. Вот, а как бы люди ставили блоки управления компании Delphi, а Delphi выпускают блоки управления для машин, мотоциклов, грузовиков, там, черта лысого, короче говоря, для всего, чего попало.
5: То есть это специализируется на этом деле, да?
6: Да, то есть компания, которая специализируется на электронике, там, на электронных системах управления. Вот. И, короче говоря, вот эти блоки Delphi, под них есть там диагностический программируемый интерфейс, есть программа, которая с ним работает. То есть с ним можно вычитать калибровку, изменить ее, запрограммировать снова, посмотреть живьем там во время работы двигателя, как он видит основные все показатели. То есть, ну, как бы для диагностики и осознания того, как работает двигатель, в общем, то, что надо, да. Соответственно, мне подумалось, что я же могу, допустим, сделать какой-то переходной хвост, который бы воткнулся вместо блока управления Сейлифу, ну, то есть используя проводку мотоцикла. Вот, соответственно, там нужным образом скоммутировать его, и чтобы к нему подключались эти мозги Delphi. Да,
5: то есть... Давай еще тогда поясни, пожалуйста, вот тот блок управления, который был в мотоцикле, который ты купил, у него есть разъем, у которого очень много разных контактов. Эти контакты расходятся по всему мотоциклу по датчикам, правильно я понимаю?
6: Да, и разъем у него другой, относительно блока Дельфи. То есть, как бы один разъем на СЛФУ, он один там на 38, что ли, контактов, а на Дельфи 2 по 18 или 2 по 16, ну, что-то такое. Вот. И получается, что мне нужно было согласовать, грубо говоря, там один разъем с другим. Вот. Ну, как бы. Дело это не шибко хитрое. Соответственно, я там нарисовал себе проект на бумажке, собрал его, увидел, значит, что блок Дельфи, ну, он подключен как в любом нормальном транспортном средстве. То есть это блок, на который приходит плюс от батарейки, постоянный плюс, который там поддерживает нормальную логику его работы. И есть плюс, который приходит от замка зажигания, который говорит: «Эй, чувак, просыпаемся, сейчас заводиться будем». Ну, то есть вот так, такая история. Вот. А в блоке с LFU там был только плюс от замка зажигания, то есть появилось: «А, заводимся», завелись, там типа пропало, чуть-чуть, все пропало. Вот. И, короче говоря, ну, он работает фиг пойми как. Соответственно, я там сделал еще реле с предохранителем и дополнительный провод к аккумулятору, чтобы у меня раздавалось питание как надо. Сделал, подключил себе на мотоцикл, завожу, а он что-то работает криво. Думаю, что же такое случилось? А оказалось, значит, что у меня врут датчики температуры. То есть в моторе есть 2 градусника. Значит, один градусник температуры входящего воздуха, другой градусник температуры охлаждающей жидкости, ну или температуры двигателя. И, короче говоря, они электрические. Это, ну, сопротивление с изменяемым сопротивлением от температуры. Соответственно, изменяется сопротивление датчика в зависимости от температуры.
5: Можно вопрос? Получается ведь, что конструкторы, которые делали мотоцикл, где штатный блок управления, там, видимо, и вот эти датчики все, они же тоже как-то согласованы с этим вот блоком управления. Или вот эти датчики, которые меряют температуру, они вообще подходят для любых мозгов, любых мотоциклов. То есть это какая-то некая такая... Или специальные датчики сделаны именно конкретно под этот эндуро?
6: Саша, я не знаю ответа на этот вопрос. Но в файле настройки, который спрятан в мозгах, обычно указывается, значит, таблица связи сопротивления или напряжения на этом датчике с температурой. То есть, грубо говоря, там есть с линейной характеристикой, есть если не линейной, есть там сильнее загнуто, есть так. Ну, короче говоря, я пересчитал эти две таблицы и сделал, чтобы они, значит, соответствовали.
5: С учетом, как бы, да?
6: Да, то есть я снял данные с этих датчиков, соответственно, пересчитал таблицы, сделал кастомную калибровку, в которой уже мозги показывали, ну, видели корректные температуры все. Потом там поменял...
5: Другие мозги.
6: Ну, но новые мозги, что они, значит, качественно видели датчики от старых мозгов.
5: Здесь ошибки нет.
6: Да.
5: Все-таки все поправил.
6: То есть, да, это я поправил. После этого у меня мотор завелся и стал нормально работать. Ну, понятное дело, что обладая неким опытом в настройке мотоциклов и прочей истории, я не мог удержаться, чтобы там не внести еще несколько правок кое-каких, значит, полезных файл настройки поставил. Все мне понравилось. Поехал кататься. Вот. Ну, скажу, что в первую же покатушку, это дело зимой было, в районе Нового года, я заметил, что у меня мотоцикл едет резвее, он неожиданно не глохнет, и как бы за ручкой идет как бы более понятно. Но мне показалось, что
5: можно еще лучше.
6: Жестковато работает мотор, как будто ему опережение зажигания многовато. Ну вот. Ну, покатался, приехал, вычитал файл настройки, залез в карту зажигания опережения, увидел, что действительно оно почему-то сделано рановато, подкорректировал его, исходя из текущего положения Юпитера и своего видения прекрасного. Вот, закатал, снова поехал кататься, все, как бы отлично получилось. Вот, и, соответственно, у меня получился продукт, который позволял избавиться от системы управления, которая работала криво, которая заливала свечки, а свечка на минуточку стоит 3000 рублей на этот мотоцикл, то есть редкая свечка стоит дорого, меняется со снятием бака, то есть, ну, как бы тоже не мгновенно, вот, который убивает свечки, который, значит, приводит этот блок управления к тому, что едешь ты где-то, где тебе останавливаться нельзя на небольших оборотах, а мотор раз и заглох. И как бы если ты успел завестись, на, как бы катясь еще хорошо, остановился, упал в какую-нибудь лужу. Ну, как бы вот такая...
5: Такое,
6: ну, да, да, это очень частая ситуация была. Вот. И, короче говоря, сделал я это дело, значит, там народишко значит, профильный, кто пользуется этими, значит, мотоциклами, прознал, захотели купить у меня, и я, соответственно, сделал несколько штук людям, которые катаются. Понравилось, захотели еще. И, короче говоря, я решил этот проект масштабировать. Соответственно, до этого сам там или с помощью помощников паял эти переходники. Но это где-то занимает там 2.5 часа, как бы работа с паяльником, как бы, или с кримплером, этот, который обжимает контактики. Вот, соответственно. И после этого получается переходник, там, в котором я еще заливал компаундом разъем, чтобы там провода от вибрации не отваливались и влага не попадала. Ну, я понял, что по 2 часа тратить на один переходник – это неправильный путь. И как бы у меня был опыт взаимодействия с китайской конторой, с одной, которая делает всякие жгуты, проводки, переходные кабеля там и прочую историю. Я сделал, значит, один переходник получше, отправил китайцам, говорю: чуваки, сделайте мне таких 100 штук. Они говорят: сделаем таких 100 штук, плати деньги. Ну, я заплатил денег, значит, они там за что-то месяц, что ли, сделали 100 штук. Потом, значит, попутно я нашел того, кто продает мозги вот эти, потому что AliExpress хорошо, но как бы ненадежно. То они есть, то их нету, то дороже, то дешевле. Вот. А как бы получается, что покупать по одному там штук 30 – это ненужная суета, и как бы, ну, вообще это неправильно. Вот. Соответственно, я нашел двух поставщиков мозгов, купил у них по ящику мозгов там по 30 блоков, отправил их в Россию, но опять же, у нас ничто не может идти долго и счастливо, как бы обычно жизнь носит свои коррективы какие-то. Вот. И оказалось, значит, что задержали груз на таможне, это электроника, мозги, там, типа, туда-сюда, вот, и что-то там долго-долго не могли никак выпустить их. И вот тут наконец-то случилось
5: чудо,
6: как бы, да.
5: Запланированное.
6: Запланированный позитивный момент случился, значит, все эти мозги у меня приехали эти переходники, и теперь, значит, я, как бы, имею домашнее задание на каждые почти выходные. То есть я собираю там 8 или 10 комплектов этих переходников, еду на дачу, каждый переходник вставляю в свой мотоцикл, завожу, убеждаюсь, значит, что все работает четко, нету кодов, ошибок, как бы датчики показывают честно, пишу на них маркером ОК, и после этого они там как бы заливаются разъем компаундом, и я их финализирую, уже после этого продаю. То есть как бы я продаю тот комплект, который железобетонно запустился и нормально работал у меня на моем собственном мотоцикле.
5: Слава, ну вот была длинная довольно-таки лекция, примерно понятно, но тем не менее, можешь сделать краткое обращение к людям, которым это может понадобиться, ну просто упростить вышесказанное конспективно?
6: Ну, конспективно, те люди, у кого есть китайский мотоцикл на Z194, 194-м моторе.
5: А их много таких, да?
6: Ну, да, это самый большой, как бы, двигатель для эндуриков, ну, и еще для чего-то там. Если у вас там мозги с Элифу, такие кирпичного цвета, розоватого, и которые работают непонятно как, то можно перейти на блок управления другой, который работает хорошо.
5: И сколько придется потратить, чтобы ощутить вот эти изменения позитивные?
6: Потратить придется там чуть больше 25 тысяч рублей. Как бы это комплект установочный, который состоит из переходника, блока управления, там моточка изоленты, потому что там надо пару проводков перерезать и подпаяться, и термоусадки, то есть, ну, все, что надо для сборки. Вот, я сделал инструкцию, которая, значит, доступна для скачивания с Яндекс.Диска, на которой там цветные картинки есть. Вот, и, короче говоря, раз, и после этого все хорошо.
5: И какой будет эффект, ну, усредненно? Можно сказать, что прямо вот, ну, радикально по-другому поедет?
6: Ну, он радикально поедет более предсказуемо, меньше, как бы, шансов заглохнуть. То есть, ну, скажу, что там, если раньше я глох там 10-15 раз за покатушки в 2 часа, то сейчас изредка это разок-другой случается. Ну, и то, как бы, большей части я виноват, а не вдруг мотор заглох. Вот, расход топлива у меня уменьшился где-то на треть. То есть, это для лесных покатушек тоже актуальный момент, потому что бак, там у меня 9,5 литров или 9, или 10, что-то такое, да, там. И когда я укатывался там подальше покататься, я вливал там 8 литров или 7 топлива. То есть, ну, как бы красной лампочки резерва нету. Ну, как бы, и это довольно волнительная история. А сейчас, после улучшайзинга этого, у меня, я редко заливаю больше 5 литров. То есть, как бы, ну, разница заметная. Угу. Мотор меньше греется, реже включается вентилятор, тоже хорошо. Вот. Свечка всегда чистая, тоже положительный момент. То есть, как бы, в общем и целом, мотор работает так, как он должен работать, и мне это все нравится. То есть, у меня там народ сейчас на данный момент покупал комплектов 40, наверное, примерно этих переходников, и написали кучу отзывов, 10 из которых вообще там дифирамбы, которые там люди, ну, объективно счастливы, то есть, что у них все получилось, вот, и что все работает, и, по-моему, это хорошее решение для владельцев мотоциклов. Причем забавная ситуация в том, что в этом году той модели, которая у меня, она впрыски не продается. То есть, видимо, настолько хозяева пили кровь дилерам, как бы продавцам этих мотоциклов, а те пили кровь производителю, да, что как бы стали ставить дурацкий карбюратор. Но который, как бы, карбюратор — это всегда хуже, чем электронный впрыск нормальный. Вот. И как бы вот, в принципе, довольно интересная история. Из каких-то вещей, которые тоже, скажем так, попутно с этой эндурной историей происходят, мне не нравилось, как работает сцепление. То есть, насколько у меня была обратная связь на ручке, как сцепление включалось. Но вот привод, как бы, тросиковый, мне не нравился, как сделан. И я что-то вот подумал, почесал репу, подергал волосы из бороды. Значит, купил несколько видов этих гидравлических цилиндров рабочих, машинку тормозную купил, ну, сцепление, вернее, гидравлическое. Сам сделал этот шланг, сделал переходнички какие-то, поставил на мотоцикл и удивился. То есть, думаю, нифига себе, какая интересная штука получается. То есть, у меня стала ручка мягче, то есть, у меня было очень жесткое сцепление. Оно стало более информативное и больше. И вот момент, когда сцепление проскальзывает, но мотоцикл едет, он размазался по ходу примерно на, наверное, на треть. То есть, у меня я могу дозировать момент проскальзыванием сцепления. Вот. То есть, это, наверное, водители автомобилей знают, которые пытались там из снега там, или изо льда выехать, когда нельзя, чтобы колесо срывалось, да, когда надо плавненько подгружать колеса, там, чтобы они, боже упаси, не провернулись. Вот. А в эндурной в этой всей истории, там, когда ты провалился в какую-нибудь торфяную лужу по оси, да, там, условно говоря,
5: тебе важно.
6: Ну, как бы, да, тебе надо дать момента ровно столько, чтобы он чуть-чуть поехал и не срывал, и не закапывался, да, то есть, вот. Покатался день, понял, что у меня, значит, что-то стало не так. Добавил тормозухи, перерегулировал там нулевое положение, как бы попробовал, работает. Покатался еще день, никаких правок не понадобилось. Угу. Покатался еще два дня, все работает охренительно. То есть, как...
5: Можно высказать предположение, что, возможно, последует еще один проект по какому-то киту для сцеплений?
6: Ну, как бы я об этом думал, что можно, в принципе, это дело тоже масштабировать каким-то образом, потому что, ну, сначала я, наверное, подгоню это дело корешам, которые на таких же мотоциклах ездят, чтобы они потестировали, да, то есть, может быть, мне повезло, может быть, у меня глаз замылился, а может, все получилось просто классно. Там, если это все будет возвращаться ко мне позитивными отзывами, то тогда можно будет уже и эту историю запустить в какое-то там мини-массовое производство и делать эти мотоциклы лучше.
5: Ну и напоследок еще раз задам вопрос, который уже задавал. Можно в твоем уже почтенном возрасте увлечься эндурой и быть в нем успешным?
6: Слушай, вопрос, в каком виде, как бы, видеть для себя эндура? То есть, допустим, если мы говорим про поддержание физической формы, потому что надо напрягаться, безусловно, да. Если мы говорим про то, чтобы свалить от окружающего мира в лес и поездить, там, ну, придумать себе какой-то мини-челлендж, который ты должен там пройти и проехать по каким-то сложным местам, безусловно, да. Если мы говорим про какие-то соревнования там с каким-то, ну, приличным уровнем сложности, где там народ прыгает по косогорам, по камням, по каким-то, по непроезжательным местам, то пока я не вижу для себя заинтересованности в это погружаться. То есть, скажем так, среднего какого-то уровня трассы, ну, они, получается их проезжать, там, какие-то там не очень высокие деревья, лежащие на боку, там, переезжать и прочее, вот. Управление балансом хорошо, то есть, получается, когда ты стоишь на подножках, или, допустим, там, я ездил с корешами кататься в там, район Тосно, типа, говорит, Вячеслав, будьте осторожны, говорит, вот, говорит, мосточки в две досочки, да, то есть, там, ну, 50 метров и поворачивают потом. Вы, говорит, только с досочек не съезжайте, там сразу по руль проваливаешься в болото. Вот, ну, и как бы встал на подножке, как бы, и поехал аккуратненько по этим мосточкам. Как бы аккуратно проехал, выехал с мосточков, заехал в горку, все получилось хорошо. То есть, как бы, ну, все позитивно.
5: Ой, Слава, спасибо тебе большое за очередную техническую лекцию и за философское заключение этой передачи. Удачи нам всем, тебе, твоей мастерской, и удачного эндура.
6: Большое спасибо, будем эндурить и дальше.
0: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день родился Карл Густав Эмиль Маннергейм. Барон, представитель шведского аристократического рода, учился в кадетском училище Фридрихскамне, а затем в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. Участвовал в русско-японской войне 1905 года, руководил специальными разведывательными экспедициями Генштаба России на российско-китайской границе в Центральной Азии. Дрался на румынском и австро-венгерском фронтах в годы Первой мировой войны. В сентябре 1917 года в чине генерал-лейтенанта переведен в резерв, а после Октябрьской революции в России вышел в отставку и уехал в Финляндию. Уже с января 18 года он главком формирующейся финской армии. В мае 18 года ушел в отставку, так как не был согласен с прогерманской политикой правительства. В 1931 году президент Свинхувуд назначил его председателем Совета обороны Финляндии. Выступал он за внешнеполитическую ориентацию Финляндии на скандинавские страны и реалистическую позицию в отношении СССР. С 1942 года он маршал Финляндии. 4 августа 1944 года парламент Финляндии избрал Маннергейма президентом страны. По его инициативе Финляндия заключила перемирие с СССР и начала военные действия против Германии в Северной Финляндии. В 1945 году Маннергейм предложил заключить союзный договор с Советским Союзом. Последние годы жизни он жил главным образом в Швейцарии, где написал свои мемуары. Его день рождения, 4 июня, отмечается как праздник вооруженных сил Финляндии. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best rock music.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Как я вам и обещала, сегодня познакомлю вас с творчеством Филиппа Сарт, выдающегося французского кинокомпозитора и не только, чья карьера охватывает более полувека. Он является автором музыки к более чем 200 фильмам и признан одним из самых разносторонних и талантливых композиторов своего поколения. Напомню, что Филипп Сарт родился 21 июня 1948 года в Ньюи-сюр-Сен, Франция, в семье, тесно связанной с искусством. Его мать Андре Габриэль была оперной певицей меццо-сопрано в Парижской опере, благодаря чему Филипп с раннего детства был погружен в музыкальную среду. Крестным отцом будущего композитора стал известный композитор Жорж Арик, который познакомил его с миром киномузыки. В возрасте 5 лет Сарт поступил в Парижскую консерваторию, где изучал гармонию, контрапункт, фугу и композицию под руководством знаменитого педагога Ноэля Галлона. В юности Сарт мечтал стать кинорежиссером и в 17 лет снял 2 короткометражных фильма. Однако именно музыка определила его дальнейшую судьбу. Вкратце вам все понятно? Ну тогда приступим. Точкой отсчета известности и начала карьеры Филиппа Сарт я бы поставила 1969 год. И вот почему. В этом 1969 году, только начав карьеру, Филипп Сарт по просьбе певицы Режин написал для нее 2 песни. Одной из них было танго «Je la boule au plafond». Песня имела огромный успех, а ее запись с голосом Режин стала хитом. Этот триумф стал поворотным моментом для композитора. Вдохновленная успехом Режин предложила Сарду написать музыку для фильма с ее участием, который должен был продюсировать Ален Делон. Так появился фильм «Sortie de secours» 1970-й. Первый опыт Сарта в киномузыке. Слушаем Режин. «Je la boule au plafond». У меня крыша поехала.
4: Le rouge a inondé, la piste étroite, et les murs fatigués de cette boîte.

0: plafond.
1: А вот настоящий поворотный момент в жизни Сарда наступил, когда ему было 18 лет. На музыку, написанную для одного из его короткометражных фильмов, обратил внимание режиссер Клод Сате и предложил молодому композитору написать саундтрек для своего фильма «Мелочи жизни» «Les choses de la vie» 1970. Эта первая попытка Филиппа Сард имела оглушительный успех. Особенно песня «Элен» в исполнении Роми Шнайдер и Мишеля Пикали, ставшая нестареющей классикой. Вот так было положено начало долгой, насыщенной и плодотворной карьеры композитора, приведшей к многочисленным сотрудничествам с величайшими режиссерами французского, итальянского, британского и американского кино. Слушаем песню «La chanson d'Hélène» – песня Елены из этого кинофильма в исполнении Роми Шнайдер и Мишеля Пикали.

0: 10 раз номинированный на премию «Сезар» за лучшую оригинальную музыку, он получил награду с первой же номинации в 1977 году за музыку к фильму «Барокко». Он также триумфально присутствовал на церемонии вручения премии «Оскар» в 1981 году за сотрудничество с Романом Полански над фильмом «Тесс». Таким образом, он вошел в эксклюзивный клуб французских композиторов, удостоенных награды на самой престижной американской церемонии. Предлагаю вам послушать трек номер 7 из пластинки, оригинальный саундтрек «Барокко». «On se voit, se voir». Вокал Мари Франс Гарсия.
1: Sans ça, je me dis que tu te dis.

Сарт также известен как верный друг, и помимо Клода Сате, он тесно сотрудничал с несколькими кинематографистами, включая Андре Тишене, Жака Дуайона, Пьера Гранье де Ферра, Жоржа Латнера, Марко Феррери, Лорана Хэннимана и Бертрана Тавернье. Очень редко одному музыканту удается одновременно сохранять лояльность нескольких режиссеров, так, как это делал Филипп Сарт. И эта ситуация кажется почти уникальной во Франции. Некоторые из них, такие как Бертран Тавернье, Ив Буассе, Ален Корно и Надин Трентиньян, свидетельствовали о его бескомпромиссном характере, его неизменно проницательном взгляде на монтаж фильмов и на роль музыки или даже тишины, когда музыкальные ноты не нужны. Эти привилегированные отношения с кинематографистами, а также с некоторыми актерами, такими как Ален Делон, который 7 раз работал с музыкантом, иногда приводили к зависти и недоверию со стороны некоторых продюсеров, таких как Ральф Баум, или даже к резкой критике, подобной той, что высказал историк кино Ален Гарель, который, не называя их по имени, обрушился на самых популярных музыкантов 1970-х и 1980-х годов, в основном Филиппа Сарда и Владимира Косма, обвинив их в том, что они всего лишь хорошие техники, пишут простые музыкальные произведения и осуждают регресс к архаичной концепции фоновой музыки при работе с великими джазовыми солистами. Я предлагаю вам, радиослушателям Моторадио, в программе «Окно в Париж» джазовую композицию из фильма 1977 года «Смерть негодяя», где главные роли исполнили Ален Делон, Морис Роне и Арнелла Мутти. «Элизе Матиньон».

Успех его музыки к фильму «ТЭС» и номинация на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку в 1981 году открыли ему двери в Голливуд благодаря фильму «Призрак Милберна». Тем не менее, Филипп Сарт хотел сохранить свои профессиональные принципы, в частности, контроль над выбором оркестровщиков и возможность разнообразия, не ограничиваясь каким-либо одним стилем. Именно по этой причине, в отличие от своих выдающихся предшественников, таких как Жорж Делерю или Морис Жарр, композитор сделал лишь скромную карьеру в Соединенных Штатах. Филипп Сарт определяет себя как музыкального сценариста, чья роль заключается в том, чтобы музыкально выразить то, что режиссер не может передать с помощью изображений, а также настаивает на том, что в кино музыка должна рассказывать историю внутренней жизни персонажей. В фильме Романа Полански «Квартирант» Сарт придумал использовать любопытный инструмент – стеклянную губную гармонику – после того, как увидел, как режиссер проводит мокрым пальцем по краю своего стакана в ресторане. Этот инструмент некогда обвинялся в том, что сводит слушателей с ума. «Окно в Париж» представляет композицию «Le Locataire» — «Квартирант» с использованием стеклянной губной гармоники.

Опираясь на свои технические знания в области кинематографии, Сарт также стремится развивать свои таланты музыкального директора, параллельно с визуальными решениями режиссера, который его нанимает. Например, если режиссер решает использовать много общих планов, Филипп Сарт будет стремиться создать большее ощущение интимности с помощью чисто инструментальных крупных планов. Он добивается этого, используя определенные духовые инструменты с очень заметным дыханием, такие как контрабасовая флейта, панфлейта, или отдавая предпочтение очень интимным и почти детским звукам таких инструментов, как блокфлейта или окарина, в частности, в фильме «Большая жратва» «La Grande Bouffe» Марко Фиакарина, в частности, в фильме «Большая жратва» «La Grande Bouffe».

Филипп Сарт, увлеченный джазом еще со времен обучения в консерватории, много слушал пианистов, к примеру, Телониус Монк, и имел возможность работать с величайшими солистами, и все это во всех стилях джаза. Джаз глубоко пронизывает все творчество Филиппа Сарт. Не только знаменитые «Flic au Voyou» и «Mort d'une pourrie», однако все остается под контролем, и импровизатор никогда не бывает по-настоящему свободным, потому что, как ни странно, Филипп Сарт всегда с опаской относился к импровизации, наложенной на изображение, как это сделал Майлз Дэвис в «Лифте на эшафот» 1958 год или Телониус Монк в «Опасных связях» 1960 года. Я предлагаю вам одну из самых знаменитых композиций из кинофильма «Кто есть кто». В главной роли Жан-Поль Бельмондо. «Flic au Voyou».

Филипп Сарт заявлял, что восхищался французскими коллегами, такими как Марис Жаубер, Жорж Ван Парис, Рене Клуэрек, Франсуа де Рубе и особенно Полем Мизраки, достойным наследником которого он себя считает. Он также ценил некоторых великих американских композиторов Генри Мани.

Манчини или незаменимый Бернард Херман. Но влияние швейцарского композитора Артура Онегера, любимца музыканта и одного из пионеров киномузыки, также очевидно в ритме саундтреков к фильму «Поезд». При создании музыки для фильма Филипп Сарт использовал необычный подход. Он написал часть партитуры до начала съемок. Готовые темы проигрывались на площадке, чтобы создать нужную эмоциональную атмосферу и вдохновить актеров. Партитуры Филиппа Сарт идеально передают эмоциональную напряженность военной драмы и трогательную историю любви в разгар Второй мировой войны. Трек номер 2. «Лигзёд. Исход».

Среди своих любимых музыкальных жанров Сард признается, что слушает много классической музыки, особенно современной. Действительно, можно заметить влияние Стравинского, Пендерецкого и даже призрачной музыки в весьма экспериментальной композиции «Эля Мюрен Фан» из «Ле Петит Апокалипс». Или когда Сард при написании музыки основывается на стихотворении «Кот и птица» и перекликается с известным стихотворением Жака Привьера, в котором присутствуют схожие темы невинности и легкой меланхолии. Хотя музыка инструментальная, она передает эту поэтическую атмосферу. Завораживающая композиция, сочетающая оркестровые элементы с характерным французским кинематографическим стилем, свойственным творчеству Сарда. В записи альбома приняли участие известные гитаристы Джон Уильямс, Жерард Гарсия и Слим Пезин. Саундтрек «Le Chat aux Oiseaux» из фильма «Le Petit Apocalypse» – «Маленький апокалипсис».

Несомненно, наибольшее влияние на эстетику композитора оказала французская импрессионистская музыка, особенно в очень дебюссиевских вступительных титрах «Sept morts sur un danse» — «Семь смертей по рецепту» 1975 года. Мечтательной атмосфере «L'adolescent» — «Подросток» 1979 или «Изысканности» — «Premier désir» — «Первые желания» 1983 год, которая остается одной из его любимых партитур среди всех написанных им произведений. Слушаем композицию Филиппа Сарт «Premier désir», которая вошла во французский сборник «Partie fine». Этот сборник содержит треки, которые унесут вас в путешествие по французскому эротическому кино 70-х.

Филипп Сарт – поистине культовая фигура во французском и в мировом кинематографе. Он не просто пишет музыку к фильмам, его мелодии становятся их неотъемлемой частью, запоминаются и живут собственной жизнью. Сарт – настоящий человек-оркестр, одинаково виртуозно работающий в самых разных жанрах. Задавая себе вопрос, в чем секрет его музыки, я бы хотела ответить на него. Искусство Филиппа Сарда многогранно. Это исследование традициям французской киномузыки с ее мелодизмом и камерностью, и новаторские приемы, вплоть до обращения к этническим мотивам. Он мастерски создает настроение и атмосферу фильма, будь то трагедия, триллер или легкая комедия. Его музыка всегда изысканна и полна высшего класса. От нее невозможно оторваться. И на этом все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Фильм «Гарсон» 1983-го и одноименная песня «BP» из этого фильма. Всем au revoir, bonsoir.

0: на радио.
1: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Моторадио. Real Rock Music.
1: La production
2: est la
1: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день, вы слушаете Моторадио. В студии автор и ведущая программы «Суперзвук 80-х» Александра Ромашова. И сегодня у нас в программе собралась такая очень симпатичная, чисто внешняя, ну и, конечно, по своим талантам, компания музыкантов, исполнителей. Ну, я когда готовлюсь к программе, я, естественно, смотрю биографии музыкантов, вспоминаю, как они выглядели в те 80-е годы, и убеждаюсь, какие они все симпатичные были, практически все из них. Ну, может быть, мне так кажется, может быть, действительно лица такие были специальные, красивые, не переделанные еще до такой степени, как сейчас, все разные абсолютно, и к тому же, конечно, шоу-бизнес, он предполагает наличие какой-никакой приятной внешности у исполнителя, какой обладает и наш первый герой программы. Я начну сегодня с очень старой песни, песни 60-го года, которую записала группа Four Voices, вокальный квартет, как я понимаю. Песня не стала хитом. Через 2 года ее перепел Брайан Хайланд. Она стала хитом. Ну а в 89-м году ее исполнил актер и певец из Австралии Джейсон Донован. И вот тогда-то эта песня стала международным хитом номер 1. Это песня «Sell It With A Kiss», 89-й год. Ну а что касается Джейсона Донована, он нам известен также своим дуэтом с Кайли Миноукой, своими непродолжительными романтическими отношениями с этой прекрасной австралийской также певицей. Он снимался в австралийском сериале «Соседи», ну и потом начал свою музыкальную карьеру, которая продолжается и по сей день. Джейсон Донован в программе «Суперзвук 80-х».

В эфире программа «Суперзвук 80-х». Английская группа новых романтиков «Spandau Ballet». В 86-м году они записали свой очередной альбом, и фрагмент из него мы сейчас с вами услышим. Ну а что касается этой группы, то она образовалась в 79-м году и была одной из самых успешных групп новой романтической эры британской поп-музыки. И также были, конечно, звездами второго британского вторжения в американские чарты. Еще интересный факт из их биографии. Они в 1984 году получили премию Brit Award за техническое совершенство. Если честно, не знаю, что это за премия, за что ее дают, но факт остается фактом. И стали первыми, к кому сам Боб Гелдоф обратился с предложением стать участниками Band Aid и принять участие в знаменитом фестивале. Итак, Spandau Ballet, 86-й год, третий сингл из их альбома 86-го года Through the Barricades, песня, которая попала в чарты, How Many Lies, Spandau Ballet.

Один из мировых хитов 82 года «Safety Dance» в исполнении канадской группы «Men Without Hats», во главе которой вокалист, выходец из Советского Союза, его семья выходцы из Советского Союза, Иван Доращук, как ни странно. Группа была довольно популярна в 80-е годы. Далее в программе хорошо знакомый нашим слушателям Ричард Маркс, великолепный автор музыки, автор песен, композитор, особенно в 80-е годы, и также, конечно, исполнители, и вот песни в его исполнении, правда, это уже 91-й год, но мы договаривались с вами, что рассматриваем все, что выходило до критического 93-го года. Почему он критический, я расскажу отдельно как-нибудь в другой раз. Хотя вы, наверное, и сами все понимаете. Я имею в виду меломаны, которые слушали музыку и которые вдруг поняли, что что-то надломилось, и музыка стала немножко другой в том самом 93-м. Итак, Ричард Маркс и его хит под названием «Hazard» 91-го года, который возглавил чарт Billboard. И сам Ричард Маркс посчитал ее дурацкой песней, на которую никто не обратит внимания, и записал ее только для того, чтобы доказать своей тогдашней жене, что она ошибалась, когда говорила, что песня станет огромным хитом. Но все-таки женское чутье было правильным, и песня стала хитом.

Ну, разумеется, к этой песне был снят прекрасный клип, а тут вообще такая история страшная. Какая-то женщина по имени Мэри, которая пропала при таинственных обстоятельствах, и некий тип, которого обвиняют в организации ее исчезновения, хотя он отрицает это. В общем, просто настоящий детектив. И примерно о том же, только с другой стороны, песня о женщине, которая перестает ждать возвращения своего отсутствующего возлюбленного. И чудесная группа, дуэт под названием Double. А вы, конечно, не помните их наверняка. Я вообще тоже совершенно случайно вспомнила их, когда услышала эту песню, уже готовясь к программе. Всегда они мне напоминали чем-то своих коллег из страны Швейцария. Это дуэт был образован в 83 году как раз в Швейцарии. И этот хит называется «The Captain of Her Heart», 85 год. Песня вошла в их дебютный альбом под названием «Blue» и попала в, ну, пусть не на самые высокие позиции международных чартов, но все-таки попала в них. Итак, группа Double, «Капитан ее сердца».

По-моему, шикарная песня от группы Double из Швейцарии. Вот кого они мне напомнили, группу Yellow, своих, так сказать, односельчан, можно сказать, можно выразиться и так. И по звучанию, и, может быть, по имиджу тоже. Хит 85-го года. Ну, а теперь настало время для танцевальной музыки, для дискотечной музыки 80-х, Bad Boys Blue. Альбом 85-го года, второй сингл из их дебютного альбома под названием Hot Girls Bad Boys, так называется альбом, ну а хит, который стал хитом по всей Европе, называется You Are Woman.

Around My Heart, 89-й год, немецкая певица Сандра. Это ее третий студийный альбом под названием Into a Secret Land. Далее в программе несколько, может быть, имен открытий из 80-х. Ну, может быть, не всем нравится новая музыка. И некоторое время тому назад я пришла к такому, может быть, немножко старчески ворчливому мнению, но, тем не менее, я поняла наконец-то, что совсем не обязательно знакомиться со всеми новинками подряд музыкальными, достаточно покопаться в том, чего ты не слышала, может быть, раньше. И вот сейчас, в данный момент, я как раз копаюсь в таком периоде 80-е годы. Собственно, так и родилась программа «Суперзвук 80-х», которая сейчас в эфире. И среди имен исполнителей есть буквально выдающиеся имена, которые раньше я никогда не слышала, но, тем не менее, на них стоит обратить внимание. Австралийский певец Дэрил Брейтвейт, он пел в группе «Щербет» австралийской, а потом начал сольную карьеру, очень успешную, надо сказать. На подпевках у него, кстати, был другой австралийский, не менее известный певец Джон Фарнхэм. И я ставлю вам сегодня фрагмент из его альбома 88 года. Это его второй сольный альбом «Edge». А песня называется «As the Day Goes By». Итак, Дэрил Брейтвейт. Эта песня – одна из самых популярных записей этого австралийского певца.

Очень такая духоподъемная песня Дэрил Брейтвейт «As the day goes by». Далее чудесная певица 80-х, рок-певица, ну, того же поколения, того же примерно уровня исполнения, мастерства, того же стиля, что и более известные ее коллеги по музыкальной сцене Алана Майлз или Ли Аарон, но менее известная Робин Бек. Недавно она буквально вот на днях выпустила новый альбом в 2026 году. И слушая этот новый альбом, я обратилась к ее старым записям, среди которых ее знаменитый хит 88 года «First Time». Песня, которую кто только не перепевал, в том числе и одна из моих любимых немецких групп «Bonfire», например. Итак, Робин Бек, 88 год, «First Time».

Песня была настолько хороша, что ее использовала компания Coca-Cola в своем рекламном ролике. Ну а далее моя любимая группа «А-ха», к которой я отношусь, ну, с молодости с большой нежностью. В 1985 году вышел их дебютный альбом под названием «Hunting High and Low». И, не знаю, что-то, наверное, во всех нас тогда сломалось, когда мы услышали эту чудесную музыку, это волшебное норвежское звучание. В свое время, еще работая на Radio Rocks, я посвятила этой группе много разных программ. Мне как-то попалась в руки книга «И дует ветер по всей земле», переведенная на русский язык, биография группы, которую я с удовольствием цитировала и благодаря которой узнала очень много интересных фактов из жизни музыкантов и группы, которая продолжает существовать и по сей день, но, к сожалению, из-за болезни Мортона Харкета будущее группы под очень большим вопросом. Итак, последняя песня из этого дебютного альбома группы «А-ха» «Here I Stand and Face the Rain».

Если вы задаетесь вопросом, что же такое суперзвук 80-х, вообще, что такое звук 80-х, поставьте этот альбом группы А-ха, послушайте его, и, в общем-то, ответы на все вопросы будут получены. Ну и напоследок, очень крутая песня, она так и называется, «Sharp Dressed Man», группа ZZ Top, 83-й год. И на сегодня все. Это была программа «Суперзвук 80-х». В студии была автор и ведущая программа Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.